Будучи крещен в детстве в католической церкви, в 25 лет Сеймур пережил рождение свыше в методистской епископальной церкви и был рукоположен для служения в одной из групп движения святости. В 1906 году Уильям Сеймур принял предложение стать пастором церкви в Лос-Анджелесе. Однако община не приняла его учение о говорении на языках, и ему было запрещено здесь проповедовать. Когда семья Эдварда Ли предложила Сеймуру свой дом для молитвенных встреч, здесь сложилась небольшая община. Вскоре первые прихожане новой церкви, Эдвард Ли и Дженни Эванс Мур, заговорили на языках. Рост группы заставил общину перенести свои богослужения в здание старой африканской методистской епископальной церкви на улице Азуза. Верхний этаж здания использовался под склад, а на нижнем располагалась конюшня. Община наскоро отремонтировала здание и обставила его самодельной мебелью. Скамьи были сколочены из досок и прибиты к пустым бочкам. Кафедра была сделана из двух ящиков. Первое богослужение прошло здесь 15 апреля 1906 года, в день Пасхи. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда они длились по 24 часа, без перерыва. В воскресные дни в здании собирались более 800 человек, и еще 500 находилось на улице. Так началось пробуждение на Азуза-стрит. Опыт крещения Святым Духом распространился по всей Америке и за ее пределами. Однако в последующие годы служение Уильяма Сеймура пережило ряд болезненных расколов, связанных с выходом из него белых пятидесятников и пятидесятников-единственников. Поначалу историки игнорировали афроамериканские корни пятидесятнического движения. Роль Сеймура во многом была принижена или забыта. Лишь в конце 20 века, после того, как черные и белые американские пятидесятники предприняли ряд усилий по преодолению исторического раскола, Уильям Сеймур занял свое законное место в истории пятидесятнического движения. След в истории.

0: Я был абсолютно нормальным ребенком в детстве. Буквально за год все, это был другой человек. Нацепил на себя очень множество масок. Я настолько запутался в своей жизни, что я не знал, какой я был настоящий.
1: Лучшая маска, какую только мы можем надеть, это наше собственное лицо, которое дал нам Господь, и приобретать другое не стоит. Валера был в 6 классе, когда он с семьей переехал на другую квартиру. И с тех пор мальчика словно подменили. От послушного ребенка не осталось и следа, потому что его лучшим другом стал местный авторитет.
0: Его все боялись. Он был бойцом, который курил, пил, матом ругался. И мне стало как-то так нравиться с ним общаться. Я стал понимать, что если ты с ним близко, то и тебя потихонечку начинают тоже бояться. Мы постоянно прожигали свои дни в очередных пьянках, дебошах. Меня уже невозможно было ничем исправить. Я, конечно же, был самонадеянным гордецом.
1: Валере казалось, что у него романтическая жизнь, и она будет всегда. Но начались приводы в милицию, которые впоследствии закончились судимостью и не одной.
0: Уже в тюрьме многие люди начинают переосмысливать, переоценивать свою жизнь. Я не хотел так жить дальше. Я не хотел. Я не знал, как мне сделать так, чтобы вернуться к моему естественному состоянию, к нормальному. Но я понимал, что я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Сам я не мог себя, как барон Мюнхгаузен, вырвать за волосы из этой клоаки. Сам от себя я стал понимать, что я не убегу никуда. Во мне уже жил тот Валера, который сформировался.
1: Но где же настоящий Валера? Добрый, покладистый, не способный кого-то ударить? Эта мысль не давала ему покоя, и делиться своими чувствами было не с кем. Но однажды Валере довелось пообщаться с человеком, который читал Библию.
0: Что-то было в этом человеке, что притягивало меня к нему. Я стал ему рассказывать о своей жизни, что я заблудился по жизни, что да, вот здесь вот я вот там лапы калачу, там спортом занимаюсь, но в любом случае я знаю, что внутри я другой. Я просто на себя опять одеваю маску. Он мне сказал, что Валера, попробуй открыть свое сердце для Господа Бога. Я сейчас понимаю, что это именно Бог говорил мое сердце, говорил мою жизнь.
1: В мыслях было, что нужно попросить у Бога прощения. Но с детства Валеру приучали молиться Аллаху, но не Иисусу Христу.
0: У меня бабушка татарка, и она мусульманка. И она мне всегда говорила: Валера, читай молитву Аллаху, бисмилляхи рахмани рахим, там и так далее, и так далее. Вот, и я себя считал, короче говоря, мусульманином. Когда я встал перед выбором, впустить ли Господа в свое сердце, началась духовная борьба, противостояние. Я слышал голоса: ты будешь проклят, если ты оставишь этот ислам. Но, с другой стороны, слышал, что все будет хорошо, если ты откроешь свое сердце для Бога.
1: Наконец Валера принял решение впустить Господа в свое сердце, чтобы его жизнь изменилась раз и навсегда. Он покаялся.
0: И вот я лег, погода была пасмурная, вдруг откуда-то взялось солнышко, и один лучик упал рядом с лицом с моим, как будто бы в твоем сердце тьма, мгла, и вот этот лучик света, он пробивается. И я понял, что что-то произошло.
1: Господь словно подтвердил, что он услышал молитву покаяния, и у Валеры появился интерес больше узнать о Спасителе Иисусе Христе. Валере подарили Библию, но, читая ее, он едва сдерживался, чтобы не порвать эту книгу.
0: Открывая и понимая, что я там вообще ничего не понимаю, ни единого слова, ко мне приходило раздражение, ко мне приходила ярость такая бешеная, что я слышал внутри себя голос: порви ее и никогда больше близко к ней не подходи. Раздражение, ярость, злость – это все вещи, которые стали во мне всплывать, и я стал это видеть. И я не думал, что они есть вообще в моей жизни. Я знал, что Бог мне поможет.
1: На свободе для Валеры единственной отдушиной стало слушать христианское радио. Но все же рядом хотелось иметь новых друзей, готовых поддержать и помочь узнать глубже Слово Божье.
0: Я взмолился. Я сказал: Господи, пожалуйста, дай мне общение с верующими. И после этого я попал на служение. когда я стал слушать проповедь о том, что Иисус умер за меня, что я сегодня свободен от рабства греха, что я сегодня могу иметь новую жизнь. И в этот момент я взрыдал, и у меня просто пошло очищение. Я понимал, что это Слово Божье коснулось моего сердца. То, о чем говорится в Евангелии, это и есть настоящая жизнь. И что по-настоящему я сейчас обрел?
1: Жить по-настоящему – это значит снять с себя все маски и стать той личностью, которой изначально нас сотворил Господь. Так будем же настоящими. С вами была Ольга Милтенис и звукорежиссер Константин Масолитинов. До новой встречи на программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио. Нам по

0: Деяния апостолов.
1: После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним:
2: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам».
1: И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу:
3: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».
1: И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Недавно прочитала в Библии призыв вести достойную битву веры. Когда слышишь такие слова, сразу видится что-то грандиозное. Рыцари в доспехах, небесные воинства, ну или хотя бы боксерский ринг. Но ведь битва веры – это наша повседневная жизнь. Такая, казалось бы, обычная, знакомая и при этом совершенно реальная. Битву веры мы ведем каждый день, каждую минуту, принимая решения, которые ведут нас к овладению вечной жизнью. Так что все мы здесь помогаем друг другу проходить вот эти жизненные сражения.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Петр Мамонов. У меня есть один знакомый диакон. Я у него спрашивал: а вот тебе не хочется там выпить с девушкой, то сё? А он говорит: я с 10 лет в Бога впился, как клещ. Мне ничего, говорит, не страшно. Хорошо, он сказал, впился, как клещ, в Бога. Вот как надо.

Клайв Льюис. Очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой: «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете. Как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили, и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете: «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете: «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что он видит всех, а мы всех минус один.

0: что я вижу?» Морозным зимним днем Криста решила прогуляться по берегу озера и полюбоваться маяком, укрытым снегом. Картина была живописная. Ей захотелось сделать фотографию, и она достала телефон. Но стекла в очках у нее запотели, так что она наугад навела камеру на маяк и сделала три снимка под разным углом. Позже, открыв фотографии, Криста поняла, что в телефоне была включена фронтальная камера, и у нее получились три фотографии самой себя. «Ну вот», — сказала она с улыбкой, — «мой фокус направлен только на меня. Все, что я вижу, — саму себя». Фотографии Кристы заставили меня задуматься о похожей ошибке в духовном мире. Мы можем настолько увлечься собой, что перестанем видеть прекрасный и удивительный Божий замысел. Иоанн Креститель ясно понимал, что он не находится в центре этого мира. С самого начала он сознавал, что его призвание – указывать людям на Иисуса Христа, Божьего Сына. «Вот Агнец Божий», – сказал он, когда увидел приближающегося Иисуса. И продолжил. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Когда позже ученики Иоанна сообщили ему, что люди идут за Иисусом, он ответил: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Ему должно расти, а мне умоляться. Пусть в центре нашей жизни всегда будет Спаситель, и пусть наши сердца будут полны любви к Нему». «Господь, я часто сосредоточиваюсь на себе, своих нуждах и желаниях. Помоги мне больше смотреть на Тебя».
1: Это «Свободное радио».

не вид, и что уж то

0: Притчи Соломона.
1: У кого горе, у кого скорбь, у кого раздор, у кого жалобы, у кого синяки без причины, у кого красные глаза? У тех, кто засиживается за вином, кто повадился пробовать вино приправленное. Не гляди, что вино рубиновое, что в чаше искрится и пьется легко. Потом оно, как змея, кусает, жалит, как гадюка. Глаза твои будут видеть странные вещи, а разум придумывать дикое. Ты будешь как лежащий среди моря, как спящий наверху мачты. Били меня, будешь говорить, а больно мне не было. Колотили меня, а я и не чувствовал. Когда же я проснусь, чтобы снова напиться?»

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Даниил, с города Тамбова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Точнее, не то, что поверил, я к этому пришел. Скорее, потому что я рос в христианской семье. Я не мог не видеть Христа в семье родителей. Наверное, меня как-то к этому направил, и наступил момент в жизни, когда я понял, что без Бога я, в принципе, ничто, и жизнь пустая, наверное.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Однозначно помогает, потому что настоящая вера. Я недавно болел после свадьбы сильно, 3 месяца. Я, наверное, как бы стал более по-настоящему верить в Бога, когда, ну, конечно, к сожалению, в болезни к этому пришел. Что, чего раньше не понимал, эту основу конкретную, потому что... Когда тебе плохо, и ты понимаешь, что либо ты умрешь, либо ты будешь жить, ты уже думаешь по-другому совсем.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Бог мой, ты скала моя, то есть из псалмов. Жизни, чтобы мы опирались на Бога в этом направлении. А сказать, что я такой стих больше или меньше, как-то сложно.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Раньше я думал, что это больше ограничение. Сейчас я считаю, что это больше свободы все-таки, чем ограничение. Потому что это добровольное, это с желанием, с таким... моим личным, мне это нравится. Я бы не сказал, что меня в чем-то это ограничивает.
3: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

ли свет? Смогу ли тепло солнца своей почувствовать кожей? Смогу ли узнать, что такое рассвет? Вместе с тобой его встретить быть может? Смогу ли пройти я сотни путей? Встретить друзей, любовь и разлуки? Смогу ли я стать одним из людей, чьи

0: Зачем быть добрым, если это чаще всего почитают за слабость? Зачем обходиться с людьми мягко, если из-за этого тебя будут регулярно смешивать с грязью? Какой смысл быть верным, если этого просто не замечают и не ценят? Кажется, что все старания тщетны, а то и вовсе делают твою жизнь хуже. Кому они нужны? Но на самом деле у Бога ничего не забыто. Он все видит и радуется нашим успехам. Не важно, что считают люди, важно, что думает об этом Господь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Зинаида Миркина. Нам даются равнины бескрайние эти, и молчащих морей синеокая гладь, чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить. Попрошают они, а душе отвечать. Я всей мир рождена для ответа, я знаю, и течение дней, нагнетание лет — это тихо растущий, как чаща лесная, это мой вызревающий в сердце ответ. Лишь ко мне обращаются сосен вершины и пронзительный глаз мирового огня, и никто не поможет ни словом единым, не ответит никто никогда за меня. Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить, созерцая Твой крест. Я же слепну от слез и глаза отвожу уже 20 столетий, задавая Тебе свой ненужный вопрос.

0: 100 нескучных историй. Особенный котенок. Владелец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление: «Продаются котята». Эта надпись привлекла внимание детишек, и уже через короткое время в магазин вошел мальчик. Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят. 100 рублей каждый», — ответил мужчина. Вздохнув, ребенок полез в карман, достал кошелек и стал пересчитывать мелочь.
1: «У меня только 30 рублей сейчас. Вот. Но, пожалуйста, можно мне хотя бы взглянуть на котят?»
0: С надеждой попросил он продавца. Тот улыбнулся и вынул котят из большого короба. Оказавшись на воле, котята довольно замяукали и стали разбегаться кто куда. Только один из них почему-то явно от всех отставал и как-то странно подтягивал заднюю лапку.
1: «Скажите, а этот котенок, с ним что-то не так?» – поинтересовался мальчик.
0: Продавец объяснил, что у котенка врожденный дефект лапки.
1: «Ветеринар сказал, что это на всю жизнь. Увы, он так и будет хромать».
0: После этих слов мальчуган почему-то очень заволновался, а затем произнес:
1: «Вот его-то я и хотел бы купить».
0: «Да что ты, мальчик, это же неполноценное животное. К чему он тебе? Впрочем, если уж ты такой сердобольный, забирай этого котенка даром, я тебе его и так отдам». Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось.
1: «Нет, я не хочу брать его даром. Этот котенок стоит столько же, сколько и другие. Я заплачу за него 100 рублей, только позже. Вот увидите, я принесу вам деньги».
0: Изумленно глядя на ребенка, продавец возразил: «Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет бегать, прыгать, играть, как другие котята. Никогда». При этих словах мальчик стал заворачивать штанину своей левой ноги. И тут пораженный продавец увидел, что нога мальчика ужасно искривлена и поддерживается металлическими обручами. Ребенок взглянул на продавца. «Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котенку нужен кто-то, кто бы его понимал, как ему тяжело, кто бы его поддержал», — дрожащим голосом произнес мальчик. Мужчина за прилавком стал кусать губы, слезы переполнили его глаза. Немного помолчав, он заставил себя улыбнуться. «Сынок, я буду молиться, чтобы у всех этих котят были такие же прекрасные, сердечные хозяева, как ты. Вот так же и Бог. В Библии сказано, что Он весьма милосерд и сострадателен. Господь прекрасно понимает нас, все наши земные проблемы, страдания, боль, потому что однажды Божий Сын пришел на землю, стал человеком и все испытал, что испытываем мы. Он не понаслышке знает, что такое тяжкий труд, усталость, нужда, голод, болезни, искушения, соблазны, одиночество, что такое непонимание, людская злоба, неблагодарность, предательство и так далее, и так далее. Он это знает, он прошел через все это и понимает нас, сострадает нам. И это не все. Христос умер за наши грехи. Он заплатил за наши грехи своей святой кровью. Он взял нашу вину на себя по той самой причине, что все мы бесконечно дороги ему. Он ценит всех людей одинаково. Он не меньше любит слабых, чем сильных, больных, чем здоровых, людей непривлекательных внешне, чем красавцев. Он смотрит не на внешность, он смотрит на сердце человека, видя нечто драгоценное в каждом, настолько драгоценное, что он не пожалел отдать за нас свою жизнь. Лишь бы и мы оценили любовь Христа по достоинству и ответили ему взаимностью.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Господи, Господи, если ты есть, помоги.
1: Я здесь.
0: Слава Богу. Помоги, помоги, скорее, за мной гонятся.
1: Для этого я и пришел.
0: Ну тогда что же ты стоишь? Они сейчас нас найдут, и тогда крышка.
1: Не бойся, я приму их удар на себя. Я отдаю свою жизнь за тебя.
0: В каком смысле?
1: Я умру вместо тебя.
0: Чего? Умрешь? Это все? Это все, что ты всемогущий, всесильный можешь сделать? Неужели это все?
1: А тебе этого недостаточно? Ты ведь будешь спасен.
0: Да, но так...
1: Да, таков мой путь спасения.
0: Ладно тебе, ладно. Ну что ты строишь из себя слабака? Ты же бог, ты же бог. Где всякие твои спецэффекты там? Где гром и молния? Где воинство небесное? Ну давай, достань сверхмощный вселенский бластер. Бах-бах-бах по этой жалкой кучке врагов. Ты ж крутой, ты. Ну явись, явись своей славе. Как там, ну как там это у тебя делается?
1: Эх, Вася, Вася. Если я явлюсь во всей своей славе, от тебя, Иванов, и атома не останется. А я хочу тебя спасти.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: факты.
1: Три из четырех Евангелий от Матфея, Марка и Луки получили в библейской науке название синоптических. Но прогнозирование погоды здесь, конечно, ни при чем. Все дело в самом слове «синоптик», в его происхождении. Пришло оно к нам из древнегреческого языка. «Синоптикос» переводится как «совместно смотрящий» или «наблюдающий». Таким образом, термин «синоптические» указывает на значительное сходство трех Евангелий, в отличие от четвертого – Евангелия от Иоанна. Три Евангелия от Матфея, Марка и Луки содержат много общего материала.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: На третий день в Кане, что в Галилее, была свадьба. Там была мать Иисуса. На свадьбу был приглашен и Иисус с учениками. Когда кончилось вино, мать Иисуса говорит ему: «У них нет вина». «Что мне до этого, женщина?» отвечает ей Иисус. «Еще не пришло мое время». «Делайте то, что он вам скажет», говорит она слугам. Там было 6 каменных чанов, они стояли для обряда очищения, принятого у иудеев, каждый вместимостью от 2 до 3 метретов. «Наполните чаны водой», говорит слугам Иисус. Слуги наполнили их до краев. «А теперь зачерпните и несите распорядителю пира», говорит Иисус. Они отнесли. Распорядитель, попробовав воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось, знали только слуги, черпавшие воду, зовет к себе жениха и говорит ему: «Все люди сначала подают хорошее вино, уж потом, когда гости напьются, то, что похуже. А ты берег хорошее вино до сих пор». То, что совершил Иисус в Кане Галилейской, положило начало его чудесным знаком. Этим он явил свою славу, и его ученики поверили в него.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Ковякиным.
1: В 2009 году 46-летняя жительница Нигерии Лагоса Розмари Обиэкор выиграла примерно $22 000 в национальную спортивную лотерею. На церемонии вручения

0: денег, на вопрос, как она потратит выигранную сумму, Розмари заявила, что отдаст деньги первому встречному нищему. Как объяснила женщина, она слышала много историй о том, как люди, когда выигрывают в лотерею, начинают тратить эти деньги, а потом на них обрушивается большое количество несчастий. Поэтому победительница, по ее словам, решила не испытывать судьбу и отдать выигрыш первому встречному. Розмари забрала свой чек, обналичила его и, как и обещала, сразу же отдала все деньги нищенке, которая с двухлетним ребенком сидела на улице, прося милостыню. Когда Розмари вручила счастливице сумку полную денег, та начала кричать от восторга и обнимать всех. Женщина поблагодарила победительницу за благотворительность и пообещала, что на эти деньги немедленно откроет торговлю какой-нибудь едой. Прежде чем удалиться, новая миллионерша подарила небольшие суммы денег и другим нищим на улице. «Лучше иметь немногое и бояться Господа, чем обладать сокровищами и жить в страхе». Книга притчи Соломона, 15 глава, 16 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

стать частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время делает добро.
2: 2 мая 1870 года родился Уильям Джозеф Сеймур, американский пятидесятнический евангелист, пастор миссии апостольской веры и ключевая фигура пробуждения на Азуза-стрит, которая превратила пятидесятническое движение во всемирный феномен. Уильям Джозеф Сеймур родился в городке Сентервиль в штате Луизиана в семье недавно освободившихся от рабства чернокожих американцев. Будучи крещен в детстве в католической церкви, в 25 лет Сеймур пережил рождение свыше в методистской епископальной церкви и был рукоположен для служения в одной из групп движения святости. В 1906 году Уильям Сеймур принял предложение стать пастором церкви в Лос-Анджелесе. Однако община не приняла его учение о говорении на языках, и ему было запрещено здесь проповедовать. Когда семья Эдварда Ли предложила Сеймуру свой дом для молитвенных встреч, здесь сложилась небольшая община. Вскоре первые прихожане новой церкви, Эдвард Ли и Дженни Эванс Мур, заговорили на языках. Рост группы заставил общину перенести свои богослужения в здание старой африканской методистской епископальной церкви на улице Азуза. Верхний этаж здания использовался под склад, а на нижнем располагалась конюшня. Община наскоро отремонтировала здание и обставила его самодельной мебелью. Скамьи были сколочены из досок и прибиты к пустым бочкам. Кафедра была сделана из двух ящиков. Первое богослужение прошло здесь 15 апреля 1906 года, в день Пасхи. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда они длились по 24 часа, без перерыва. В воскресные дни в здании собирались более 800 человек, и еще 500 находилось на улице. Так началось пробуждение на Азуза-стрит. Опыт крещения Святым Духом распространился по всей Америке и за ее пределами. Однако в последующие годы служение Уильяма Сеймура пережило ряд болезненных расколов, связанных с выходом из него белых пятидесятников и пятидесятников-единственников. Поначалу историки игнорировали афроамериканские корни пятидесятнического движения. Роль Сеймура во многом была принижена или забыта. Лишь в конце 20 века, после того, как черные и белые американские пятидесятники предприняли ряд усилий по преодолению исторического раскола, Уильям Сеймур занял свое законное место в истории пятидесятнического движения.
3: След в истории.

0: 132-й псалом. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как налитое на голову драгоценное масло, стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края его одежды. Как роса Хермона, спустившаяся на горы Сионские, потому что там Господь заповедал свое благословение, вечную жизнь».
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, и в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено.
2: Новая музыка на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: На свободном радио подключаемся к источнику вечной радости. Да, мы его нашли. Хотите знать, где он находится? Все правильно. Этот источник заключен в вере в Иисуса Христа, который спас каждого из нас для вечной радости. И, кстати, радость эта начинается не там, за порогом земной жизни. Она здесь и сейчас. Просто вдохните ее полной грудью. Живите вашей вечной жизнью уже сейчас. Пейте ароматный чай из праздничного сервиза сегодня. Это ваш день. С вами Катя.
1: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Насыщение для жаждущей души. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Псалом 106, 8 и 9 стихи. Случалось ли с вами такое, что вы отходили подальше от праздничного стола со словами «Я больше никогда не захочу есть»? В тот момент вы не поддельно искренни. Вы в самом деле не хотите больше есть ни кусочка. Но настает вечер, и вы снова на кухне намазываете взбитые сливки на кусок пирога. Это потому, что тело требует постоянного питания. Плоть никогда не может быть удовлетворена. Независимо от того, как обильно вы кормите свою плоть, она всегда будет хотеть большего. Факт в том, что если вы вместо того, чтобы быть удовлетворенными, пойдете на уступки вашей плоти, то она будет требовать больше и больше до тех пор, пока это не поставит вас в зависимость. Точно так же, как люди испытывают физический голод и жажду, у них есть и духовный голод и жажда. Проблемы начинаются тогда, когда свою духовную нужду вы пытаетесь удовлетворить плотскими способами. Это не действует. Есть ли у вас голод по Богу? Жаждете ли вы мира праведности? В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 35 стихе, Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иисус — ответ на все ваши стремления и желания. Отец, мы благодарим Тебя, что через Твоего Сына наш голод и жажда были удовлетворены. Мы молимся за тех, кто пытается удовлетворить свои духовные нужды физическими способами, чтобы Твой Дух Святой направил их к Иисусу. Молимся в Его имя. Аминь.
1: Наш сайт — свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если тебе не спится дома, то приходи в церковь. Проповедь – отличное время, чтобы как следует вздремнуть.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда человек слушает слово о царстве, не понимая его, к нему приходит злодей и уносит посеянное в сердце. Этот человек похож на зерна, посеянные у дороги, а посеянное на каменистой почве. Это тот, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но у него нет корня, и поэтому какое-то время он верит, но в дни притеснений и гонений за слово тотчас отступается. Посеянное среди колючек — это человек, слышащий слово, но забота этой жизни и соблазны богатства душат слово, и он остается бесплодным. Посеянное же на доброй земле — это человек, слышащий слово и понимающий. Он плодоносит и приносит урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Однажды озадаченная мама спросила меня, почему из детей, которые, казалось, имели в детстве все, что не пожелаешь, пользовались такими привилегиями, которые другим детям были просто недоступны, почему из таких детей очень часто не выходит ничего путного, в то время как другие, выросшие в ужасных условиях, становятся большими людьми. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я кивал головой, пока женщина продолжала приводить примеры ничтожных, совершенно не думающих о благе детей и родителях, дети которых, по странной прихоти судьбы, выросли и стали достойными гражданами. Я мог бы и сам привести несколько подобных примеров. Видимо, есть в нас что-то такое, что делает нас такими, какие мы есть. Некоторые из наших действий вполне обоснованы, но очень часто наше поведение не поддается никакому объяснению. Так скажем, кипящая вода делает морковь мягкой, в то время как яичный желток и белок затвердевают. Так же, как и некоторые дети, на определенные обстоятельства реагируют положительно, в то время как реакция других крайне отрицательна. И мы не знаем, почему именно это происходит. Нужно помнить следующее. Характер ребенка вовсе не является прямым следствием накопленного опыта, общей суммы его прошлых ощущений. Личность ребенка не есть результат питания или наследственности. И, конечно, она не является следствием только родительского воспитания. Каждая личность по-своему уникальна, с присущим только ей независимым рациональным мышлением, которое нельзя приписать только одной причине, только одному источнику. Именно это и является основой человеческого «я» наших детей. Именно это и делает такой нелегкой и такой благодарной задачу воспитания. Не стоит винить во всем только себя, как и нельзя полностью приписывать себе все ваши успехи в воспитании ребенка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас.

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Здравствуйте, свободные. Меня зовут Наташа Романцова. А вам никогда не было интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если она сама мама-коза? Секрет простой. Любой маме иногда нужен повод, чтобы уйти из дома, где сидят семеро ее чудесных детей. К этому никак иначе относиться нельзя. Только с пониманием. Правда? Правда?

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду!» А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака» подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный» подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта.
2: Новая музыка на свободном радио.

Если бы Бог время от времени не укладывал нас на лопатки, нам некогда было бы посмотреть на небо. Французский математик, механик, физик, литератор и философ Блез Паскаль.

0: Свободное радио.
1: Когда приходит тьма, никогда надежды нет, чувство одиночества.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: 131 Псалом. Господи, вспомни Давида и все огорчения, которые он перенес. Он поклялся Господу и дал обет сильному Иакова. «Не войду в свой дом и не лягу в свою постель, не дам сна своим глазам и векам своим дремы, пока не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иаара. Пойдем к его жилищу и поклонимся у подножия его. Встань, Господи, и приди на место своего покоя, ты и ковчег твоей силы. Пусть твои священники облекутся в праведность и воскликнут от радости твои святые. Ради Давида, твоего слуги, не отвергни твоего помазанника. Клялся Господь Давиду в истине и не отречется от этого. Потомка твоего посажу на твой престол, если твои сыновья сохранят мой завет и мои заповеди, которым их научу. Их дети также будут сидеть на твоем престоле вечно. Ведь Господь избрал Сион и пожелал сделать его своим жилищем. Вот покой мой навечно. Здесь поселюсь, потому что я возжелал его. Обильно благословлю его пищей, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку спасением. И воскликнут от радости его святые. Там повелю рогу Давидову цвести. Установлю я светильник моему помазаннику. Врагов его облеку стыдом, а на нем воссияет венец его.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря:
2: «Истребят земли такого, ибо ему не должно жить!»
1: Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику:
3: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?»
1: Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря:
4: «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек — римский гражданин!»
1: Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал:
5: «Скажи мне, ты римский гражданин?»
1: Он сказал:
3: «Да».
1: Тысяченачальник отвечал:
5: «Я за большие деньги приобрел это гражданство».
1: Павел же сказал:
3: «А я и родился в нем».
1: Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними.

146-й псалом. Аллилуйя! Как хорошо петь хвалу нашему Богу! Сладостно подобающая хвала! Господь отстраивает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет разбитые сердца и перевязывает их раны. Он исчисляет количество звезд и называет их по именам. Велик наш Владыка и могуществен. Его разум не знает границ. Господь возвышает кроткого, нечестивого же низвергает на землю. Воспойте Господа с благодарностью, сыграйте нашему Богу на арфе. Он небо покрывает тучами, готовит дождь для земли и растит траву на горах. Он дает пищу животным и кричащим птенцам ворона. Не силе лошади он радуется, и не к человеческим ногам благоволит. Господь благосклонен к боящимся его и надеющимся на его милость.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 2 мая 1870 года родился Уильям Джозеф Сеймур, американский пятидесятнический евангелист, пастор миссии апостольской веры и ключевая фигура пробуждения на Азуза-стрит, которая превратила пятидесятническое движение во всемирный феномен. Уильям Джозеф Сеймур родился в городке Сентервиль в штате Луизиана в семье недавно освободившихся от рабства чернокожих американцев. Будучи крещен в детстве в католической церкви, в 25 лет Сеймур пережил рождение свыше в методистской епископальной церкви и был рукоположен для служения в одной из групп движения святости. В 1906 году Уильям Сеймур принял предложение стать пастором церкви в Лос-Анджелесе. Однако община не приняла его учение о говорении на языках, и ему было запрещено здесь проповедовать. Когда семья Эдварда Ли предложила Сеймуру свой дом для молитвенных встреч, здесь сложилась небольшая община. Вскоре первые прихожане новой церкви, Эдвард Ли и Дженни Эванс Мур, заговорили на языках. Рост группы заставил общину перенести свои богослужения в здание старой африканской методистской епископальной церкви на улице Азуза. Верхний этаж здания использовался под склад, а на нижнем располагалась конюшня. Община наскоро отремонтировала здание и обставила его самодельной мебелью. Скамьи были сколочены из досок и прибиты к пустым бочкам. Кафедра была сделана из двух ящиков. Первое богослужение прошло здесь 15 апреля 1906 года, в день Пасхи. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда они длились по 24 часа, без перерыва. В воскресные дни в здании собирались более 800 человек, и еще 500 находилось на улице. Так началось пробуждение на Азуза-стрит. Опыт крещения Святым Духом распространился по всей Америке и за ее пределами. Однако в последующие годы служение Уильяма Сеймура пережило ряд болезненных расколов, связанных с выходом из него белых пятидесятников и пятидесятников-единственников. Поначалу историки игнорировали афроамериканские корни пятидесятнического движения. Роль Сеймура во многом была принижена или забыта. Лишь в конце 20 века, после того, как черные и белые американские пятидесятники предприняли ряд усилий по преодолению исторического раскола, Уильям Сеймур занял свое законное место в истории пятидесятнического движения.
3: След в

Привет всем! В августе 1942 года несколько десятков индейцев из племени Навахо были призваны в армию США. На них возлагалась особая ответственность – вести радиопереговоры на своем родном языке. Японская военная разведка регулярно перехватывала радиосообщения, но вот расшифровать их так и не смогла. Во всей стране не оказалось специалистов, знающих язык Навахо. Хорошо, что мы с вами понимаем друг друга. И даже если не понимаем, ищем и находим общий язык. Всем добра!

0: 81-й псалом. «Бог возглавляет великое собрание, среди богов произносит суд. Как долго еще вы будете судить несправедливо и оказывать предпочтение нечестивым? Защищайте дело слабого и сироты, угнетенному и бедному явите справедливость, избавляйте слабого и нищего, спасайте их от нечестивых. Их знание – ничто, их понимание – бессмысленно. Они ходят во тьме, содрогаются все основания земли. Я сказал, вы боги, все вы сыны Всевышнего, но вы умрете, как все люди, и вы падете, как любой из властителей. Восстань, Боже, и суди землю, потому что ты наследуешь все народы».
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
2: В городе холодно. В городе.

Привет, друзья! Здесь на Свободном Наташа Романцова. А вы знаете, как важно выбрасывать мусор? Причем не только тот, что из ведра, а и тот, что выбрасывать нужно из головы. Да что там из головы? Из жизни своей. А когда вдруг ваши дела идут плохо, просто не ходите рядом с ними. А самое главное, если ошибку еще можно исправить, значит, ты еще не ошибся. Всем хорошего дня!

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Пусть любовь ваша будет искренна. Ненавидьте зло, будьте преданы добру. Любите друг друга как братья всем сердцем. Старайтесь превзойти друг друга во взаимном уважении. С неослабным рвением, с горением духа трудитесь для Господа. Пусть надежда приносит вам радость. Будьте стойкими в беде. Неустанно молитесь, делитесь с братьями по вере, если они в нужде. Будьте гостеприимны. Благословляйте тех, кто вас преследует. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется. Плачьте с теми, кто плачет. Живите в полном согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми, и с простыми, и с малыми. Не будьте самодовольны. Никому не воздавайте злом за зло. Старайтесь делать только то, что все люди считают добром».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

«Утренний движ» на свободном радио. Help us, Jesus.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Гражданство мира, всечеловечность, совсем не есть упразднение нации. Напротив, это есть ее высший возраст –

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки. I count my

0: Свободное радио. Держим курс на вечное.
1: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи. То ли касание неба,

мы пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети, плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! Это Катя. Если мы посмотрим вокруг себя, то наверняка найдем то, что нам не нравится, или то, из-за чего можно прийти в уныние. Это очень легко у нас получается. Но я знаю совершенно точно, вокруг нас есть и то, что нам нравится и приносит хоть чуточку позитива. Знаете, на этот Новый год друзья подарили мне пустую банку с пожеланием класть в нее каждый день по одной записочке с радостью этого дня. Хорошая идея, мне очень нравится. Предлагаю вам присоединиться ко мне и завести себе тоже такой вот сосуд радости, а через год поделиться своими благословениями. Давайте попробуем увидеть, как Бог творит радость в нашей жизни. А чтобы дело спорилось, включите погромче свободное радио.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Богу нужно было страдать? В земной жизни и на кресте Христос до конца испил чашу человеческих страданий. Неужели нельзя было спасти нас как-то иначе? Мне кажется, что и не испытав страданий, не побыв человеком, Бог не имел бы права судить нас. Слишком жестоко и высокомерно было бы с его стороны смотреть сверху, в своей чистоте и святости, на то, как мы мучаемся, боремся со своей немощной плотью, ее желаниями, искушениями, ее ощущениями и болезнями, и терпим поражение. Но Бог не беспощаден. Он любит свое творение настолько, что перенес все то, что переносим мы в своей жизни. Он стал подобным нам, а мы теперь тем самым получили право уподобиться Ему во Христе. Хотя, наверное, в страдании не было необходимости.

0: устала.
1: О, отлично. Весь город как на ладони.
0: Ой, ты не скажешь, наконец, зачем ты меня сюда на крышу приволок? На
1: я
0: какой
1: говорю,
0: этаж? На девятый.
1: Держи бинокль.
0: Спасибо.
1: Вон, смотри, вон, видишь, вон там на центральном перекрестке авария.
0: Где?
1: Вон, вон, возле книжного магазина, видишь?
0: А, ну вижу. И что?
1: А, обрати внимание на шоссе.
0: Ну, пробка. Из-за аварии образовалась пробка. И что? Ты для этого меня сюда приволок? Я тащилась сюда. Я еле ноги приволокла.
1: Обрати внимание на водителя вон той красной БМВ, которая сейчас с улицы Гагарина на шоссе сворачивает.
0: И что?
1: Как думаешь, ему известно об аварии?
0: По всей видимости, нет. Иначе бы он по окружной объехал. А так ему придется в пробке торчать, пока машина не отбуксует.
1: Смотри-ка, эвакуаторы уже подъехали. Скоро пробка должна рассосаться. Mm-hmm. Жаль только, что водитель вон той белой восьмерки об этом не знает.
0: Ага, похоже, устал ждать и свернул на окружную. Бедняге придется в два раза дольше домой ехать.
1: Mm-hmm.
0: Короче, колись, зачем ты меня сюда привел?
1: Чтобы вывести тебя из депрессии.
0: Из чего? Из какой депрессии?
1: Я же вижу, что ты себе места не находишь.
0: Я?
1: Ты не можешь понять, как Бог мог закрыть дверь твоему служению после того, как Он так ясно показал тебе свою волю.
0: Ты хочешь сказать, моя проблема в том, что я просто не вижу того, что происходит впереди меня? И что Господь совсем и не закрыл дверь моему служению?
1: Более того, возможно, Он уже расчистил для тебя дорогу, а ты, устав ждать, сворачиваешь в сторону, ну, как водитель вон той восьмерки.
0: Бедняга. Если бы он только мог посмотреть на эту ситуацию сверху.

0: Евангелие от Луки.
1: И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
2: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
1: Иисус запретил ему, сказав:
3: «Замолчи и выйди из него!»
1: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
4: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
1: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам.
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Факты.
1: Эффект Матфея – это феномен неравномерного распределения преимуществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена еще сильнее. Сам термин был впервые введен в употребление американским социологом Робертом Мертоном в 1968 году. Оригинальное название эффект получил в соответствии со словами из притчи о талантах, изложенные евангелистом Матфеем. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».
2: В любых обстоятельствах слушай свободу.

Наталья Мелешко. Прогремели грозы, и тепло вернулось. Радостно березы в солнце окунулись. Рукоплещут клены, распушились елки, нежатся пионы в аромате тонком. Колокольцем белым ландыш день встречает, перезвоном смело лето возвещает. Небо улыбнулось всей голубизною, птицы встрепенулись и поют с лихвою. Вновь ликуют дети, бегают, смеются, наступает лето, песни лета льются. Радуются люди, забывают злое, славным лето будет, теплое, грибное. Зацвели ромашки, земляника зреет. В мире очень тяжко, без любви и веры. Снова Божья милость руки простирает, к нам с теплом склоняясь, милует, прощает.

0: 92-й псалом. «Господь царствует, Он облачен величием, облачен Господь и силою припоясан. Вселенная установлена и не поколеблется. Престол Твой утвержден издревле, Ты испокон веков. Возвышают потоки Господи, возвышают потоки голос Свой, возвышают потоки волны Свои, но сильнее шума всех вод, сильнее могучих волн морских, Господь, который живет в вышине небес. Заповеди Твои надежны, дому Твоему, Господи, принадлежит святость навек».
1: Надежда есть всегда.

0: Война снаружи быстро поселяется и внутрь души. Трудно удержаться от ненависти, когда война приближается к тебе вплотную. И вот уже разговоры о том, что Иисус любит всех, и все мы дети Божьи, уходят куда-то на задний план. А мы прилежно и искренне ненавидим актуального на сегодня врага. Возможно, в следующем поколении он сменится, и наши дети будут также ненавидеть кого-то другого. Недавно я увидел, как мой знакомый, сидя в бомбоубежище, написал пост о необходимости молиться за врагов. Это сильно меня поддержало и сильно отрезвило. Уж кому, как не ему, по-человечески, можно было бы желать зла и смерти. Но Бог сильнее человеческого и сильнее кажущейся справедливой ненависти. Стоит просто впустить его в свое сердце.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Человек не может жить без любви. Он задыхается. От этого происходит все остальное. Наркотики, водка, прочее, прочее. Я это знаю по себе. Без любви человек умирает заживо. Живой труп. Ходит, делает свои дела, исполняет свой долг, но задыхается.
1: Твой новый день на свободном.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец всеяния славы, дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы смогли познать Его. Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство и великолепие наследия, которое вы разделите с Его народом, и сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него. Это та же сила и могущество, которыми Бог воскресил из мертвых Христа и усадил Его по правую руку на небе, выше начала и властей, силы господств, а имя Его сделал превыше имен всех не только в нынешнем веке, но и в будущем. И Он все покорил Ему под ноги и поставил Его, владыку всего, главой церкви. Она же есть Его тело, в ней вся полнота того, кто наполняет собой все творение».
2: Свободное радио. Свободное радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Екатерина Новикова.
1: Однажды к Моисею пришел израильский народ и стали роптать перед ним, жаловаться, что надоела им небесная манна, надоело им мясо перепелов, чистая родниковая вода. И взамен они получили огромную проблему в своей жизни. Эта проблема была змеи, ядовитые змеи, которые жалили их. И от этих укусов они умирали. И опять народ пришел к Моисею просить помощи. И вот что сказал Господь Моисею. Это записано числа 21, 8 и 9 стих. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Господь дал выход из этой страшной ситуации, но, несмотря на это, вокруг народа оставалось все по-прежнему. Не было никаких изменений, кроме того, что появилось знамя с медным змеем. И люди, которые доверились Моисею, поверили его словам, поверили Богу, они были укушены и смотрели на этого медного змея и получали свое исцеление. Но те люди, которые не считали это правым, они не верили в это и не смотрели на змея, они умирали. Медный змей – это прообраз Иисуса Христа. И те сегодня, которые находятся в больших проблемах, которые, возможно, не знают выхода, смотрите на Иисуса. И давайте не будем роптать, но будем взирать на нашего Господа с верой и верить, что Он сделает для нас свое чудо.

0: Однажды врач, не поднимая глаз, заполняя бланк осмотра, поинтересовался у Фаины Раневской: «Хроническое что-нибудь есть?» Раневская кивнула: «Есть. Нехватка денег и ожидание светлого будущего». Да чего хорошо сказано, друзья, правда? Здесь Наташа Романцова. Вы слушаете «Свободное радио».
1: «Свободное радио». Держитесь правой стороны.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Валлийцы столь трепетно относятся к искусству пения, что англичане даже подсмеиваются над ними за это. Громовая песня болельщиков регби в Кардиффе, утонченная,

0: садике сближает его с музыкой. Кельтская традиция церковного пения процветала в Уэльсе только до VIII века. И хотя некоторые детали литургии нами известны, украшавшая ее музыка утеряна, вероятнее всего безвозвратно, поскольку те мелодии просто не дожили до эпохи, когда стало принято их записывать. Только слова некоторых уникальных местных песнопений дошли до нас в сборнике «Бангорский антифонарий», датируемом VII веком. Под давлением папы Григория и позже Карла Великого римская литургия постепенно вытеснила кельтскую традицию в Уэльсе.
1: Когда они исполняют песню, то поют не в унисон, как в других местностях, но в несколько голосов. Так что в толпе поющих можно услышать столько песен и различных интервалов, сколько есть поющих. Тем не менее, все это согласовывается в единую звучную полифонию.
0: Основываясь на этом свидетельстве, можно предположить, что монастырская музыка также подвергалась гармонизации талантливыми валлийскими музыкантами.
1: Первым печатным сборником церковной музыки в Уэльсе стала псалтырь Эдмонда Приса, аналог полной книги псалмов Стерхолмда Хопкинса, выпущенная на валлийском языке. Как сборник ритмических оформленных псалмов на национальном языке, псалтырь появилась сравнительно поздно, в 1621 году, когда в большинстве европейских стран соответствующая традиция уже давно оформилась. В ней используется английская система 12 тонов. Однако ее поразительная особенность — это то, что каждая вторая строка состоит из 7 слогов и поэтому слишком длинна для мелодии. После Реформации только кафедральный собор Святого Давида сумел сохранить традиции исполнения церковной музыки. Именно здесь, в 1572 году, в семье музыканта родился Томас Томпкинс. Его отец был викарием, а впоследствии органистом и руководителем хора в этом соборе. Томпкинсу было около 20, когда его семья переехала в Глочестер. Он стал ведущим музыкантом у Орчерского собора.
0: Духовное возрождение XVIII века вновь раздуло тлевшие угли валлийской церковной музыки, хотя уровень музыки в приходских церквах был все еще достаточно высок благодаря работавшим там некоторое время странствующим преподавателям пения. Чарльз Уэсли в 1740-х годах несколько раз объездил весь Уэльс, где и стал свидетелем пения, полного огня и энтузиазма. Дневник, пятница, 17 июля, Кардифф.
1: Голос молитвы и благодарения разносился по всему приюту. Да и во время и после ужина мы пели и радостно славили Бога. Люди в комнатах, на кухне непрестанно возносили ему хвалу. Днем я проповедовал заключенным. Около 20 из них были уголовниками. Под воздействием слова они просто таяли. Многие рыдали при пении.
0: Безусловно, что эмоциональное воздействие пения было очень сильным. За несколько дней до этого Чарльз Уэсли встретил значимую в христианской жизни Уэльса фигуру. Это был Хауэлл Харрис, 1714-1773 года. В то время Харрис возглавлял движение христианского возрождения в Уэльсе, сориентированное на учение методистов. Харрису удалось осуществить свою мечту – построить богадельню и школу как центр новой христианской общины в Трефике, близ Брекона. Община в Трефике прекратила свое существование в 1839 году, однако дом, часовня и весь участок остаются важным христианским центром Уэльса и памятником духовного возрождения того времени.
2: Вы слушаете передачу «История христианской музыки».
1: Третьей ключевой фигурой XVIII века был поэт Уильям Уильямс, живший с 1717 по 1719 года. Творческая плодовитость Уильямса и высокий художественный уровень его гимнов как в области валлийской, так и английской гимнодии способствовали изданию множества новых мелодий, число которых возросло особенно к концу века. В этих мелодиях

0: ходе их запечатлено мощное влияние методистского движения с его любовью к пению гимнов. Нынешнюю славу валлийцев как поющей нации во многом создал Джон Робертс, живший с 1822 по 1877 года. Несмотря ни на что, он был помощником Стряпчего, а также журналистом. Два других его качества – страсть к хоровому пению и молитвенных собраниях и сочинению текстов духовных гимнов – сделали его инициатором движения за возрождение музыки в церкви и капелле. Его успех был столь велик, что появились даже общества, разучивающие мелодии сборника, пользующиеся нотацией по соль-фа-системе. Возрождение христианства в правлении королевы Виктории повлекло за собой новые изменения в музыке. В заключение я предлагаю вам послушать христианское произведение английского композитора Томаса Томпкинса «Anthem, O Lord» для пяти голосов, струнных и вокалистов. С вами были ведущие Константин Масалитинов
1: и Алена Кравчук.
0: До встречи, друзья!

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Говорится, что суд совершается не скоро. Для каждого желания время и суд 8-6. Ах, если бы только мы все умели начинать и заканчивать свой день в свете этого знания. Сколько беззакония можно было бы избежать. Но нет страха Божия на земле людей. Они боятся чего угодно. Финансовых кризисов, нужды, привидений, мертвых, темноты, болезней, пауков, змей, высоты, глубины, суеверий, смерти. И не боятся того единственного, кого надо бояться. Человек так устроен, что не может не думать о последствиях прежде, чем совершает что-либо плохое. И если быть честным, единственный фактор, сдерживающий многих от всех тяжких, это весьма вероятное наказание. Но представьте себе ситуацию, когда черное дело сделано, а наказания нет. Ух ты! А ну-ка еще раз! И опять ничего. По какой-то причине последствия не настигают. Так нечестивец легко может возомнить о себе, что он особо удачливый. Но подобные размышления только полбеды. Настоящая беда в том, что этот везунчик начинает извращенно воспринимать Бога. «Какой замечательный Господь! Меня устраивает такой!» Сколько раз я слышал, как живущие в грехе отбиваются от обличений одной и той же концепции. «Бог есть любовь, Бог есть милость, Он любит меня и прощает». Они пришли к выводу, что их бунт не вызывает никакой ответной реакции судьи. Почему? Ответ прост. Не было моментального наказания. Это неправильное толкование ситуации, основанное не на Писании, а на личных предпочтениях и опыте. Оно старо как мир, и таким оптимистам Господь говорит в своем слове. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Псалом 49, 21-22. Перефразирую эти строки из псалма. «Если я не реагирую незамедлительно на твои мерзости, это не означает, что мы их проехали, что я их не заметил, забыл или считаю чем-то недостойным внимания. Не надо толковать мое молчание как одобрение или всепрощающее равнодушие. Это ты простил бы подобное, это ты отнес бы это на шалость. Я не такой, я воздам. Знай это и лучше остановись, пока не поздно».
1: С тобой. Не бойся. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: еще побыли вчера. О, Господь, мы жаждем Тебя.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Насыщение для жаждущей души. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Псалом 106, 8 и 9 стихи. Случалось ли с вами такое, что вы отходили подальше от праздничного стола со словами «Я больше никогда не захочу есть»? В тот момент вы не поддельно искренни. Вы в самом деле не хотите больше есть ни кусочка. Но настает вечер, и вы снова на кухне намазываете взбитые сливки на кусок пирога. Это потому, что тело требует постоянного питания. Плоть никогда не может быть удовлетворена. Независимо от того, как обильно вы кормите свою плоть, она всегда будет хотеть большего. Факт в том, что если вы вместо того, чтобы быть удовлетворенными, пойдете на уступки вашей плоти, то она будет требовать больше и больше до тех пор, пока это не поставит вас в зависимость. Точно так же, как люди испытывают физический голод и жажду, у них есть и духовный голод и жажда. Проблемы начинаются тогда, когда свою духовную нужду вы пытаетесь удовлетворить плотскими способами. Это не действует. Есть ли у вас голод по Богу? Жаждете ли вы мира праведности? В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 35 стихе, Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иисус — ответ на все ваши стремления и желания. Отец, мы благодарим Тебя, что через Твоего Сына наш голод и жажда были удовлетворены. Мы молимся за тех, кто пытается удовлетворить свои духовные нужды физическими способами, чтобы Твой Дух Святой направил их к Иисусу. Молимся в Его имя. Аминь.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Когда придет самовосхваление, собирайте тогда все из прежней жизни, чего по совести похвалить не можете, и завалите этим восстающие помыслы.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша, Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Сначала родители пришли в церковь, я вместе с ними. Вот потом, по мере познания, Бог коснулся моего сердца. Я просто пошел за Христом, всю свою жизнь посвящаю Ему по сей день. По крайней мере, стараюсь. Но был период, когда меня штормило в подростковом возрасте. Просто был период, когда ценности немножко начали засасывать мирские. Вот, как-то, слава Богу, достаточно быстро, я считаю, преодолелось. И потом уже основательно просто. Поворотной точкой стала вот одна из конференций, где проповедник говорил слово. И вот в тот момент все поменялось. Я уже начал жить по призванию, действительно. Осознание произошло полноценное вообще, кто для меня Христос. Пытался соединить и мирскую жизнь, и христианскую. И потом понял, что только Христос. И все вот это полностью уже поменяло всю жизнь. Постепенно, конечно, это уже

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам, и к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства».
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: 12 букв, первая «Н» – порода собак.
1: Ньюфаундленд.
0: Точно подходит.
1: Знаешь, Гарик, в моей жизни чего-то не хватает. Я не знаю, чего именно. У меня вроде все есть, но, понимаешь, чего-то важного не хватает.
0: А вот 5 букв, первая «И» – спаситель мира.
1: Иисус.
0: Точно подходит, спасибо.
1: Так вот, иногда мне ужасно одиноко. Мне хочется поговорить с кем-то, кто знает ответы на вопросы, которые меня тревожат.
0: 7 букв, первая «М», а последняя «А» – обращение к Богу.
1: Ну, это же молитва. Все-таки я не знаю, может быть, есть какое-то место, куда можно пойти?
0: Ну, вот это не знаешь, собрание верующих, первая «Ц».
1: А, ну, Гарик, это же просто церковь.
0: А, да.
1: Почему у нас нет какого-нибудь руководства о том, как правильно жить? Где истина?
0: Божье слово, первая «Б».
1: Библия. Ну, давай думай сам уже, уж как не стыдно.
2: Свободное радио.

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Блез Паскаль родился 19 июля 1623 года во французском городке Клермен в дворянской семье Этьена Паскаля. Будущий гений рос, как все дети, выделяясь разве что своей любознательностью. Однажды за обеденным столом кто-то зацепил ножом фаянсовое блюдо. Оно зазвучало. Но стоило прикоснуться к блюду пальцем, как звук исчезал. Чтобы найти этому объяснение, 11-летний Паскаль проводит опыты, результаты которых ложатся в основу трактата о звуках. Заинтересовавшись геометрией, юный гений однажды, закрывшись в спальне, стал выводить углем на полу разные фигуры и изучать их. Когда Паскаль-старший случайно застал сына за одним из таких самостоятельных уроков, он был потрясен. 12-летний мальчик, не знавший даже названия фигур, самостоятельно, дойдя до сути дела, заново доказал 32-ю теорему Евклида. Шло время. Новые идеи теснили разум ученого. В 20-летнем возрасте Блез сконструировал счетную машину, за которую получил лично от короля патент на изобретение с сохранением авторских прав на ее изготовление и продажу. Но это было далеко не все, на что оказался способен одаренный юноша. Однако все эти занятия, опыты, вычисления в какой-то момент опротивили уже прославившемуся ученому. Ему вдруг захотелось вырваться из храма науки, чтобы вкусить прелести жизни. Свет встретил его с распростертыми объятиями. Знакомство с властимущими, свободный вход в аристократические салоны, потакание всем своим слабостям и прихотям – вот что занимало Паскаля на протяжении нескольких лет. Все это время его младшая сестра Жакелина, монахиня из монастыря Пор-Рояль, ревностно молилась за спасение души своего распутного брата. И произошло чудо. Блез возвратился к сестре, раскаиваясь за беспутный образ жизни. Сожалея о потерянном времени и мучимой угрызениями совести, он решает снова посвятить себя науке и садиться за математику. Однако это были тщетные потуги быть хорошим человеком без помощи свыше. 24 ноября 1654 года в половине 11 ночи Паскаль пережил мистическое озарение. Это был самый необычный опыт в его жизни, который сам он никогда не смог бы поставить. На этот раз опыт ставили над ним. Ученого посетил сам Господь. Живые слова мудрости, перемежающиеся сверхъестественными образами, запечатлелись в его разуме. И эта встреча с Господом стала началом новой жизни Паскаля, оставившего свои опыты и научную практику, чтобы посвятить свое сердце и мысли Спасителю. Отныне его перо направлено на защиту вечных ценностей. Он становится защитником веры. Блез Паскаль хотел пробудить мир от спячки, всколыхнуть людей и рассказать им о живом Боге. Главной целью своей Паскаль считал служение Создателю. Одним из отрадных занятий в последний год жизни Паскаля было паломничество по парижским церквям. Он обошел их все, воздавая хвалу тому, кто спас его от вечной гибели. Но особенно ему нравилось посещать бедные церкви, где он всегда чувствовал присутствие того, кто сам явил себя бедным. Несмотря на молодость, здоровье Паскаля ухудшалось. После продолжительной болезни Блез Паскаль умер 19 августа 1600.

0: 1962 года, исповедовавшись перед смертью у священника. Последними словами его были: «Да не покинет меня Бог никогда». И сейчас, спустя 380 лет со дня рождения великого сына Церкви, остается актуальным его вопрос ко всем нам. Если человек создан не для Бога, то почему же он счастлив только в Боге? Если человек создан для Бога, то почему он противится Богу? Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Евангелие от Марка.
1: «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им».
2: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100».
1: И сказал им:
2: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
2: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
1: И говорит им:
2: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
0: Наш сайт свободная.медиа.

Один небезызвестный художник однажды сказал: «Дайте мне туфли, и я нарисую человека целиком». А вы обращаете внимание на обувь человека, когда знакомитесь? Делаете выводы? Нет-нет, в этом ничего плохого, наверное, нет, ваше право. Но все-таки куда важнее научиться жить так, чтобы уметь разделять форму и содержание. Иногда это чрезвычайно важно.

0: «Хлеб наш насущный. Основание для надежды». Уроки веры порой приходят неожиданно. Одному из них он научился у своего 50-килограммового черного лабрадора по кличке Медведь. Его большая металлическая миска для воды стоит в углу на кухне. Когда медведь хочет пить, а миска пуста, он не лает и не бьет по ней лапой. Он просто ложится рядом и ждет. Порой на это уходит несколько минут. Но пес верит, что когда хозяин будет проходить мимо и увидит его возле миски, то обязательно нальет в нее воды. Его вера в хозяина напоминает о нашей собственной нужде больше доверять Богу. В Библии сказано, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Основание этой уверенности – сам Бог, который ищущим его воздает. Бог верно исполняет свои обещания всем, кто верит и приходит к нему через Иисуса Христа. Иногда иметь уверенность в невидимом нелегко, но мы можем успокаивать свои сердца надеждой на Божью доброту, его любящий характер и совершенную мудрость. Это его неизменные качества, которые обязательно проявятся, даже если придется немного подождать. Он обещал спасти наши вечные души и восполнить наши важнейшие нужды сейчас и в вечности. Всемогущий Отец, благодарю Тебя за верность и постоянную заботу обо мне. Помоги мне доверяться Тебе и успокаиваться в Твоей совершенной любви.
1: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Смарт. Талантливый астроном 20-го столетия и автор известных работ, учебника по сферической астрономии, а также книги «Комбинации наблюдений». Английский астроном в 1953 году в своей книге писал: «Когда мы изучаем Вселенную и оцениваем ее огромность и закономерность, мне кажется, что это приводит нас к признанию творческой силы и мировой воли, что превышает все, что наш ограниченный разум может постичь».

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 2 мая 1870 года родился Уильям Джозеф Сеймур, американский пятидесятнический евангелист, пастор миссии апостольской веры и ключевая фигура пробуждения на Азуза-стрит, которая превратила пятидесятническое движение во всемирный феномен. Уильям Джозеф Сеймур родился в городке Сентервиль в штате Луизиана в семье недавно освободившихся от рабства чернокожих американцев. Будучи крещен в детстве в католической церкви, в 25 лет Сеймур пережил рождение свыше в методистской епископальной церкви и был рукоположен для служения в одной из групп движения святости. В 1906 году Уильям Сеймур принял предложение стать пастором церкви в Лос-Анджелесе. Однако община не приняла его учение о говорении на языках, и ему было запрещено здесь проповедовать. Когда семья Эдварда Ли предложила Сеймуру свой дом для молитвенных встреч, здесь сложилась небольшая община. Вскоре первые прихожане новой церкви, Эдвард Ли и Дженни Эванс Мур, заговорили на языках. Рост группы заставил общину перенести свои богослужения в здание старой африканской методистской епископальной церкви на улице Азуза. Верхний этаж здания использовался под склад, а на нижнем располагалась конюшня. Община наскоро отремонтировала здание и обставила его самодельной мебелью. Скамьи были сколочены из досок и прибиты к пустым бочкам. Кафедра была сделана из двух ящиков. Первое богослужение прошло здесь 15 апреля 1906 года, в день Пасхи. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда они длились по 24 часа, без перерыва. В воскресные дни в здании собирались более 800 человек, и еще 500 находилось на улице. Так началось пробуждение на Азуза-стрит. Опыт крещения Святым Духом распространился по всей Америке и за ее пределами. Однако в последующие

0: 116-й псалом. «Славьте Господа все народы, пойте хвалу Ему все люди, потому что велика Его милость к нам, и истина Его навеки. Аллилуйя!»
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке –

Есть такой броский девиз: «Невозможное возможно». Иногда и правда кажется, что задача нерешаема, а трудности непреодолимы. Особенно, когда ты остался с ними один на один. А что, если нас будет много? Что, если на помощь придут братья, сестры и друзья? Тогда любая трудность съеживается, а проблемы встают по стойке смирно. Мы нужны друг другу, чтобы побеждать и делиться победами. Помогать и приумножать простое человеческое добро. Тогда невозможное действительно становится возможным.

Тогда мое уставшее и очерствевшее сердце объялось каким-то нежным и ласковым духом. Я почувствовал, что это неземное, но какое-то до боли родное.

Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу. Однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. Клайв Стейплс Льюис.

0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.
1: Got the devil on my throat. Got blood on my hands.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Мне мама рассказывала.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что Он спас нас, да, умер за наши грехи, так сказать.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, не знаю. Помогает в учебе, может, даже. Она везде помогает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Итак, идите, научите все народы.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены.

0: радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
2: Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с собой и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений, и поручил нам нести весть о примирении. Следовательно, мы — полномочные представители Христа, и в нашем лице сам Бог обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа: примиритесь с Богом. Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении со Христом божественной праведностью.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Крис, привет! Не знал, что ты начал бегать. Удивил ты меня.
1: Да, решил регулярно спортом заниматься. По утрам бегаю. Зарядку делаю по выходным на велосипедах с семьей катаюсь.
0: Зарядку? На велосипедах? У тебя что, времени свободного много?
1: Почему много? Как у всех. Только самое важное хватает.
0: Ну не смеши меня. Неужели ты считаешь, что зарядка это самое важное? Знаешь, в Библии написано, что телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Я вот, например, люблю почитать духовную литературу. Приляжешь на диванчик после обеда, чипсов в пакетик возьмешь и читаешь часок-другой. Ой, хорошо.
1: О, подожди, в Библии же также написано, кстати, тем же Павлом, что тело – это храм Духа Святого, и что мы должны проявлять заботу об этом храме.
0: Да зачем это? Ведь это все равно дольше, чем Бог определил, не проживешь.
1: Зато запросто можешь прожить меньше и не исполнить его волю, потому что у тебя не будет ни сил, ни энергии, ни здоровья, чтобы кому-то помочь, например.
0: Ой, подожди, что-то Бог колет. Я не успеваю за тобой.
1: Слушай, Игорь, извини мне, пора. Надо Настю школу сейчас забрать, а потом мы в детский сад подарки и мебель.
0: Ну ты даешь. За тобой не угнаться.
1: С нами поехали, кстати?
0: Да нет, знаешь, что-то у меня ноги устали и бок болит. Лучше я домой.
1: Ну, как хочешь. Я побежал. Пока.
0: Полежу. Отдохну немного. Я такую книгу купил в христианском магазине. О служении. Почитаю. Потом расскажу тебе, если хочешь. Очень интересная книга.
2: «Любовью в сердце». Свободное радио.

0: Привет, друзья! Это Катя. Знаете, у детей, когда они интенсивно растут, бывают так называемые боли роста. Это состояние, которое не требует лечения, но вызывает довольно большие страдания. Но все, что нужно в этот момент сделать, это просто повзрослеть. А когда наша душа болит, она тоже растет. Господь допускает в нашу жизнь определенные испытания, растя таким образом нас. Боль роста приводит нас к взрослению, и мы можем воскликнуть вместе с царем Давидом: «Ты обратил сетование мое в ликование. Господи, буду славить Тебя вечно».
1: Новая музыка на Свободном радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Доброе имя. Доброе имя лучше дорогой масти. 7.1. В 21 веке практически любой может позволить себе благоухать. Дезодоранты продаются везде и доступны даже малообеспеченным. Мы не очень представляем себе запах некупанных неделями тел в условиях южного климата. Палестина не самая одаренная водой территория. Что уж скрывать. Бань, наподобие наших, у них не было. Мылись, скорее всего, нечасто. А как именно и чем, достоверно неизвестно. Старорусское слово для простолюдина – смерть. Так высшее сословие называло обыкновенных крепостных. Это слово однокоренное с другим старорусским словом – смердеть, то есть вонять, дурно пахнуть. Парфюмерные изделия стали общедоступными только в прошлом веке. А на протяжении всей истории они стоили безумно дорого, и позволить их себе могли только богачи. Например, спустя 1000 лет после Соломона, во времена Христа, благовония все еще стоили запредельно. Марка 14:3-5. Кроме того, одежда была, как правило, одна на все случаи жизни. Стирать ее каждый день было невозможно. Это мы можем позволить себе переодеваться несколько раз в течение дня. В то время не было такого понятия, как «шкаф с одеждой». Только богатый мог позволить себе следить за своим внешним видом. Для остальных же роскошью были и две смены одежды. Надо было выживать. А когда ты выживаешь, тебе не до внешнего вида и не до парфюма. Так вот, истина в том, что человек с добрым именем или, говоря современным языком, с хорошей репутацией, лучше того, кто приятно пахнет. Конечно, комфортно находиться в компании благоухающих людей. Незнакомец может заинтересовать на время чем-то внешним. Красотой, манерами, хорошим вкусом в одежде, достижениями. В общем, привлечь тем, что будет благоуханием для плоти. Вы замечали, какое неподдельное восхищение у нас вызывают люди с неординарными способностями? Изобразительное искусство, музыкальные, вокальные, актерские способности, сила, красота, интеллектуальное превосходство – невероятные навыки и умения завораживают и заставляют нас исполниться естественным почтением к таковым. Не внешним ли руководствуются многие, выбирая супруга? Но рано или поздно наружу выходят личные качества, которые в итоге и формируют образ человека. Жизнь в обществе – это взаимодействие, где рано или поздно на первый план выходит характер. Это единственное, что имеет значение. Преимущества внешнего плана помогут только на первое время, пока вас не узнали поближе и не привыкли. Никакая парфюмерия не перекроет зловоние скверного характера. Никакая внешняя привлекательность не спасет того, кто испортил себе имя сомнительным образом жизни, манерой общения, отталкивающим поведением. Для самого Соломона данная тема особенно актуальна. Ведь он сильно подмочил себе репутацию, благоухая при этом самыми экзотическими маслами. Но люди будут помнить, как вы поступали, а не как пахли. И если вы поступали плохо, то никакие дары и таланты не компенсируют этого недостатка ни в глазах людей, ни тем более в Божьих глазах. Если вкратце передать суть этого поучения, то оно о том, что внутреннее всегда важнее внешнего.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Пеликан почитается почти во всех мировых религиях. У мусульман он считается священной птицей. По преданию, именно он носил в горловом мешке камни для постройки святынь в Мекке. В европейской геральдике пеликан представляет символ самоотверженной родительской любви. Считалось, что он разрывает клювом собственную грудь и кормит голодных младенцев кровью. Раннехристианские писатели за это сравнивали его с Иисусом Христом, пожертвовавшим свою кровь ради спасения человечества.
1: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 1992 года. Называется он «Второй шанс». Классика. История о молодом христианине, который пожелал стать неверующим, думая, что он пропускает что-то самое интересное из-за своего христианского образа жизни. И его желание осуществилось на один день. Оказалось, что его праведная жизнь, его молитвы были очень важны людям вокруг него. Судьбы людей менялись благодаря молитвам. Вот как христиане нужны миру, нужны их молитвы и любовь к Богу. Покажите фильм своим подросткам. Режиссер Рич Кристиана, от создателя фильмов «Изменяющее время» и «Секреты» Джонатана Спери. Это американский фильм 1992 года. «Второй шанс» или «Другой взгляд». «Second Glance».
1: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги Евангелия от Луки.
1: Не беспокойтесь о том, что для жизни вам пища нужна и для тела одежда. Ведь жизнь важнее еды, и тело важнее одежды. Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут, нет у них ни кладовых, ни закромов, но Бог их кормит. А вы намного дороже, чем птицы. Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? А если вы даже такой малости не можете, к чему заботиться об остальном? Посмотрите, как растут лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался так, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то уж вас-то тем более маловеры. И вы не думайте о том, что вам есть и что пить, и не заботьтесь об этом. Это главная забота всех язычников этого мира. А ваш отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь к одному, к его царству, а все остальное он даст вам в придачу.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Продолжаем нашу викторину. Гарик, от того, как вы ответите на этот последний вопрос, можно сказать, будет зависеть вся ваша будущая жизнь. А вопрос такой. Чтобы примириться с Богом, нужно А. Быть просто хорошим человеком. Б. Полностью отказаться от мясной пищи. С. Посещать церковь каждое воскресенье. И Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Беру подсказку. 50 на 50.
0: Попросим компьютер убрать два неверных ответа с экрана, и у нас остаются следующие два ответа. С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Христа. Ваш выбор, Гарик.
1: Беру звонок другу.
0: Кому будем звонить?
1: Звонить будем Петровичу.
0: Ну что ж, звоним Петровичу, у вас 20 секунд.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Петрович.
2: Здрасте.
0: Вас беспокоит ведущая программы «Кто хочет попасть на небо». У вас есть шанс помочь своему другу, в вашем распоряжении 20 секунд. Готовы?
2: Да.
0: Время.
1: Петрович, слушай, вопрос такой. Что примириться с Богом необходимо? С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
2: Мне кажется, правильный ответ Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Ты уверен?
2: Да.
1: Ты хорошо подумал?
2: Да.
0: Итак, ваш ответ, Гарик?
1: Беру помощь зала.
0: Ну что ж, попросим зал помочь. Процентов советуют вам выбрать ответ «Д» – уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Нет, не может быть.
0: Гарик, ваш ответ. Ваш ответ.
1: Ответ «С» – посещать церковь каждое воскресенье.
0: Гарик, вы хорошо подумали?
1: Да.
0: Это ваш окончательный ответ?
1: Да!
0: К сожалению, правильный ответ.
1: Я передумал. Ответ «А». Нужно быть просто хорошим человеком.
3: А доверились ли вы Христу? Или все еще надеетесь сойти за хорошего человека?
0: Но этого ответа уже даже нет на экране.
1: Вот же... Блом...

Религия, искусство и наука — это ветви одного и того же дерева. Один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 2 мая 1870 года родился Уильям Джозеф Сеймур, американский пятидесятнический евангелист, пастор миссии апостольской веры и ключевая фигура пробуждения на Азуза-стрит, которая превратила пятидесятническое движение во всемирный феномен. Уильям Джозеф Сеймур родился в городке Сентервиль в штате Луизиана в семье недавно освободившихся от рабства чернокожих американцев. Будучи крещен в детстве в католической церкви, в 25 лет Сеймур пережил рождение свыше в методистской епископальной церкви и был рукоположен для служения в одной из групп движения святости. В 1906 году Уильям Сеймур принял предложение стать пастором церкви в Лос-Анджелесе. Однако община не приняла его учение о говорении на языках, и ему было запрещено здесь проповедовать. Когда семья Эдварда Ли предложила Сеймуру свой дом для молитвенных встреч, здесь сложилась небольшая община. Вскоре первые прихожане новой церкви, Эдвард Ли и Дженни Эванс Мур, заговорили на языках. Рост группы заставил общину перенести свои богослужения в здание старой африканской методистской епископальной церкви на улице Азуза. Верхний этаж здания использовался под склад, а на нижнем располагалась конюшня. Община наскоро отремонтировала здание и обставила его самодельной мебелью. Скамьи были сколочены из досок и прибиты к пустым бочкам. Кафедра была сделана из двух ящиков. Первое богослужение прошло здесь 15 апреля 1906 года, в день Пасхи. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда они длились по 24 часа, без перерыва. В воскресные дни в здании собирались более 800 человек, и еще 500 находилось на улице. Так началось пробуждение на Азуза-стрит. Опыт крещения Святым Духом распространился по всей Америке и за ее пределами. Однако в последующие годы служение Уильяма Сеймура пережило ряд болезненных расколов, связанных с выходом из него белых пятидесятников и пятидесятников-единственников. Поначалу историки игнорировали афроамериканские корни пятидесятнического движения. Роль Сеймура во многом была принижена или забыта. Лишь в конце 20 века, после того, как черные и белые американские пятидесятники предприняли ряд усилий по преодолению исторического раскола, Уильям Сеймур занял свое законное место в истории пятидесятнического движения. След в истории.

0: Евангелие от Луки.
1: Был некогда богач, одевался по-царски, и жизнь у него была сплошной праздник. И был нищий, весь покрытый язвами, его звали Лазарь. Он лежал у ворот богача в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под стол. Прибегали собаки и лизали его язвы. И вот умер нищий, и ангелы отнесли его на небо, на почетное место рядом с Авраамом. Умер и богач, похоронили его. И в аду, в страшных мучениях подняв глаза, он увидел вдали Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал: «Авраам, отец, сжалься надо мной, пошли ко мне Лазаря, пусть омочит в воде кончик пальца и освежит мне язык. Какие муки терплю я в этом огне!» Но Авраам ответил: «Вспомни, сынок, ты уже получил при жизни все хорошее, а Лазарь — все плохое. Теперь он здесь утешился, а ты страдаешь. А кроме того, между вами и нами пролегает великая бездна. Даже если кто захочет перейти отсюда к вам, не сможет. И оттуда к нам никому не перейти». Богач сказал: «Прошу тебя, отец, пошли его в дом моего отца, ведь у меня пятеро братьев. Пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место». Авраам ответил: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». «Нет, отец мой Авраам», — сказал богач, «вот если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Но Авраам сказал ему: «Если они Моисея и пророков не слушают, никто их не убедит, даже воскресшие из мертвых».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: уверена, что согласитесь, но по сути любую вещь на свете, именно вещь, при желании можно купить, можно подарить. Единственный бесценный подарок, по-настоящему бесценный, который никогда не запылится, не разобьется, не перейдет в другие руки и точно понравится, это внимание к вашим близким. Внимание к тем, кто дорог вашему сердцу. Внимание к вашим друзьям. Дарите внимание. Это дороже всех подарков.
1: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Сокрытые богатства. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Книга Притч, 10 глава, 22 стих. Эта история случилась во время экономического кризиса в США в 30-е годы прошлого столетия. У одного скромного фермера был большой участок на западе Техаса. Фермер жил бедно, пытаясь прокормить свою семью. И когда однажды нефтяная компания захотела пробурить скважину на его земле, он решил, что ему нечего терять, и дал добро. На небольшой глубине было обнаружено богатейшее нефтяное месторождение, которое могло давать до 80 тысяч баррелей в день. За одну ночь фермер стал мультимиллионером. По сути, он уже был им с того дня, как купил землю. Там была нефть, хотя он об этом и не знал. У многих людей есть Библия, но они никогда ее не читали. В Слове Бога сокрыты огромные богатства. Это послание любви и истины нашего Создателя. Оно живо и действенно. Надо только читать его и принимать. Может, мы боимся его воздействия на свое сердце и свою совесть? Но Бог желает познакомить нас через него со своей благодатью и благостью в Иисусе и даровать вечную жизнь. Бог говорит каждому: «Избери жизнь». Большего богатства нет. Библия — это уникальная книга. Ее послание о прощении и избавлении приводит к полной перемене.
2: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Насыщение для жаждущей души. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Псалом 106, 8 и 9 стихи. Случалось ли с вами такое, что вы отходили подальше от праздничного стола со словами «Я больше никогда не захочу есть»? В тот момент вы не поддельно искренни. Вы в самом деле не хотите больше есть ни кусочка. Но настает вечер, и вы снова на кухне намазываете взбитые сливки на кусок пирога. Это потому, что тело требует постоянного питания. Плоть никогда не может быть удовлетворена. Независимо от того, как обильно вы кормите свою плоть, она всегда будет хотеть большего. Факт в том, что если вы вместо того, чтобы быть удовлетворенными, пойдете на уступки вашей плоти, то она будет требовать больше и больше до тех пор, пока это не поставит вас в зависимость. Точно так же, как люди испытывают физический голод и жажду, у них есть и духовный голод и жажда. Проблемы начинаются тогда, когда свою духовную нужду вы пытаетесь удовлетворить плотскими способами. Это не действует. Есть ли у вас голод по Богу? Жаждете ли вы мира праведности? В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 35 стихе, Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иисус — ответ на все ваши стремления и желания. Отец, мы благодарим Тебя, что через Твоего Сына наш голод и жажда были удовлетворены. Мы молимся за тех, кто пытается удовлетворить свои духовные нужды физическими способами, чтобы Твой Дух Святой направил их к Иисусу. Молимся в Его имя. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: «Слушай, Гарик, я бы хотел передать тебе некоторые наши семейные ценности».
1: «Дорогая, ты слышала? У дедули есть для нас подарки».
2: «Очень кстати, дорогой».
1: «Итак, что ты хотел дедуле нам дать?»
0: «Ну, во-первых, вот наша семейная Библия. Ее читала еще моя бабушка».
1: «Антиквариат, неплохо. Дорогая, сколько, думаешь, за нее дадут?»
2: «Не больше сотни».
1: «Так, что там у тебя еще?»
0: «Так, вот еще два обручальных кольца. Их носили твои прабабушка и прадедушка».
1: «Ну-ка, дай-ка, золотые?»
0: «Не, серебряные. Они ж были бедные».
1: «Понятно. А что думаешь, дорогая?»
2: «Сойдет для распродажи».
1: «Распродажа? А это что за книженция?»
0: «Это наш семейный фотоальбом. Я составлял его 27 лет».
1: «Дорогая, что думаешь?»
2: «На чердаке ему самое место».
1: «Точно. Ну, давай, дедуля, спасибо, что зашел».
3: Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына Иисуса. А как вы поступили с его даром?
4: «Свободное радио. Нам по пути».

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит, то голосом совести. Если он не слышит, через рупор страданий.

0: книги Евангелия от Марка.
1: У дороги сидел Бартимай, то есть сын Тимая, слепой нищий. Услышав, что здесь Иисус Назарянин, он закричал: «Сын Давида! Иисус! Сжалься надо мной!» Многие требовали, чтобы он замолчал, но слепой кричал еще громче: «Сын Давида! Сжалься надо мной!» Иисус остановился и сказал: «Позовите его. Слепого зовут. Ну, вставай, он тебя зовет». Бартимай, скинув плащ, вскочил и подбежал к Иисусу. «Что для тебя сделать?» — спросил его Иисус. «Чего ты хочешь?»

«Раббуни, видеть!» — ответил слепой. «Ступай, тебя спасла твоя вера», — сказал Иисус. Тот сразу стал видеть и пошел за ним.

0: Я сидел на краю обрыва, вдаль смотрел. Мрачных мыслей прервав ход кто-то рядом сел. Сердце трепетно вдруг забилось там, в груди. Слезы градом из глаз катились, Бог, прости.
1: Свободное радио.

0: В Библии есть одна очень простая истина. Там сказано, что Бог должен в нас расти, а наше собственное «я» умаляться. Мы все об этом слышали и знаем, но происходит ли это в нас каждый день? Ведь эта истина означает, что в моей жизни главное вовсе не осуществление моих планов или достижение большего комфорта. «Ему должно расти, а мне умаляться» — всего 6 слов. Не знаю, как вам, а мне эти слова нужно повторять ежедневно. Когда я размышляю над ними, я понимаю, что для меня будет хорошо, если я буду служить другим, если я буду обращать внимание на то, как часто я ворчу и жалуюсь, если я буду осознавать, насколько сильно я нуждаюсь в Иисусе. Для меня будет хорошо, если я почувствую Его силу в минуту моей слабости. Хорошо молиться, чтобы Он возрастал, а мое собственное «я» умалялось. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Наверное, вы слышали шутку о том, как на одной свадебной церемонии священник спросил жениха: «Берете ли вы ее в жены, дабы быть с ней в радости и в печали, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии?» А жених ответил: «Да, нет, да, нет, нет, да». Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мы охотно говорим «да», когда слышим ту часть супружеской клятвы, где речь идет о радости, богатстве и здоровье. Но как же все остальное? Ведь дорога супружества, как и наш жизненный путь, усыпан не только розами. Несколько лет назад мне довелось увидеть один из знаменитых комиксов в журнале «New Yorker». На картинке была изображена свадебная церемония. Ничего более циничного и саркастического я не видел. Священник спросил: «Вы, Джейн, и вы, Джонатан, согласны принести клятву поровну, разделить авторский гонорар, авторские права на печатную и кинопродукцию, если результатом расторжения вашего союза будет издание художественного или нехудожественного плана?» Да, смешно, но и горько. Многие молодые люди в наши дни входят в чудесный сад супружества, уже тайком ища взглядом калитку с надписью «Выход». Они рассчитывают быть вместе только пока это сулит какую-то выгоду или наслаждение. И в большинстве случаев мучительный развод – лишь дело времени. Почему? Да потому что беды и жизненные неурядицы неизбежны, и шаткий, неоснованный на взаимной ответственности супругов союз неизбежно приносится в жертву, когда наступают тяжелые времена. Но, к счастью, прочный союз служит крепостью, защищающей нас от многочисленных бед и несчастий. Поэтому в спокойные времена нас ждет долгий и счастливый союз. В печали же надежной защитой нам будет наша верность и нежная любовь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Держим курс на вечное. Свободное радио.
1: Интересно, что ждет нас за поворотом? Жизнь в последнее время стала совершенно непредсказуемой, и неожиданности слишком часто стали неприятными. И все же хочу напомнить нам всем и себе тоже, что Бог держит весь мир в своей руке. И для Него точно неожиданностей нет. И еще, Он заботится о каждом из нас и любит неизменной любовью. Так что смотреть в будущее мы можем не с опаской, а в радостном ожидании. Жизнь продолжается. Время двигаться вперед. Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Валлийцы столь трепетно относятся к искусству пения, что англичане даже подсмеиваются над ними за это. Громовая песня болельщиков регби в Кардиффе – утонченное изящество мужских хоров. Во всем этом ощущается особое отношение к песенному творчеству. Существует также и бардовая традиция «кертант», где на народные мелодии в импровизации накладываются сложные поэтические и мелодические структуры. Здесь, по всей видимости, мы имеем дело с древней родовой памятью о той роли, которую играла музыка в изолированном аграрном обществе, памятью, от которой в Англии практически ничего не осталось. Подобно итальянскому, валлийский язык превосходно приспособлен для пения. Характер ударения и мелодики сближает его с музыкой. Кельтская традиция церковного пения процветала в Уэльсе только до VIII века. И хотя некоторые детали литургии нами известны, украшавшая ее музыка утеряна, вероятнее всего безвозвратно, поскольку те мелодии просто не дожили до эпохи, когда стало принято их записывать. Только слова некоторых уникальных местных песнопений дошли до нас в сборнике «Бангорский антифонарий», датируемом VII веком. Под давлением папы Григория и позже Карла Великого римская литургия постепенно вытеснила кельтскую традицию в Уэльсе.
3: Когда они исполняют песню, то поют не в унисон, как в других местностях, но в несколько голосов. Так что в толпе поющих можно услышать столько песен и различных интервалов, сколько есть поющих. Тем не менее, все это согласовывается в единую звучную полифонию.
2: Основываясь на этом свидетельстве, можно предположить, что монастырская музыка также подвергалась гармонизации талантливыми валлийскими музыкантами.
3: Первым печатным сборником церковной музыки в Уэльсе стала псалтырь Эдмонда Приса, аналог полной книги псалмов Стерхолмда Хопкинса, выпущенная на валлийском языке. Как сборник ритмических оформленных псалмов на национальном языке, псалтырь появилась сравнительно поздно, в 1621 году, когда в большинстве европейских стран соответствующая традиция уже давно оформилась. В ней используется английская система 12 тонов. Однако ее поразительная особенность – это то, что каждая вторая строка состоит из 7 слогов и поэтому слишком длинна для мелодии. После Реформации только кафедральный собор Святого Давида сумел сохранить традиции исполнения церковной музыки. Именно здесь, в 1572 году, в семье музыканта родился Томас Томпкинс. Его отец был викарием, а впоследствии органистом и руководителем хора в этом соборе. Томпкинсу было около 20, когда его семья переехала в Глочестер. Он стал ведущим музыкантом у Орчерского собора.
2: Духовное возрождение XVIII века вновь раздуло тлевшие угли валлийской церковной музыки. Хотя уровень музыки в приходских церквах был все еще достаточно высок, благодаря работавшим там некоторое время странствующим преподавателям пения. Чарльз Уэсли в 1740-х годах несколько раз объездил весь Уэльс, где и стал свидетелем пения полного огня и энтузиазма. Дневник, пятница, 17 июля, Кардифф.
3: Голос молитвы и благодарения разносился по всему приюту. Да и во время и после ужина мы пели и радостно славили Бога. Люди в комнатах на кухне непрестанно возносили Ему хвалу. Днем я проповедовал заключенным. Около 20 из них были уголовниками. Под воздействием слова они просто таяли. Многие рыдали при пении.
2: Безусловно, что эмоциональное воздействие пения было очень сильным. За несколько дней до этого Чарльз Уэсли встретил значимую в христианской жизни Уэльса фигуру. Это был Хауэлл Харрис,

0: часовня и весь участок остаются важным христианским центром Уэльса и памятником духовного возрождения того времени.
1: Вы слушаете передачу «История христианской музыки».
2: Третьей ключевой фигурой XVIII века был поэт Уильям Уильямс, живший с 1717 по 1719 года. Творческая плодовитость Уильямса и высокий художественный уровень его гимнов, как в области валлийской, так и английской гимнодии, способствовали изданию множества новых мелодий, число которых возросло особенно к концу века. В этих мелодиях запечатлено мощное влияние методистского движения с его любовью к пению гимнов. Нынешнюю славу валлийцев как поющей нации во многом создал Джон Робертс, живший с 1822 по 1877 года. Несмотря ни на что, он был помощником Стряпчего, а также журналистом. Два других его качества – страсть к хоровому пению и молитвенных собраниях и сочинению текстов духовных гимнов – сделали его инициатором движения за возрождение музыки в церкви и капелле. Его успех был столь велик, что появились даже общества, разучивающие мелодии сборника, пользующиеся нотацией по соль-фа-системе. Возрождение христианства в правлении королевы Виктории повлекло за собой новые изменения в музыке. В заключение я предлагаю вам послушать христианское произведение английского композитора Томаса Томпкинса «Anthem, O Lord» для пяти голосов, струнных и вокалистов. С вами были ведущие Константин Масолитинов
0: и Алена Кравчук.
2: До встречи, друзья!

0: Вы слушаете радиостанцию «Новая жизнь», и библейский стих на сегодня у нас из Евангелия от Марка, 13 глава, начиная с 21 стиха. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Ну а на очереди у нас группа «Новый Иерусалим», «День как день».
1: Вы сейчас эфир ведете.
0: Да, в чем дело?
1: Объявляйте меня сейчас в эфир. Я здесь. Я пришел.
0: Простите, с кем имею честь говорить?
1: Неужели не узнаете? Я же он.
0: Кто он?
1: И зачем вас тут таких только держат? Кто он? Христос я. Включайте же микрофон скорее.
0: Но в Библии написано, что Христос возвратится таким же образом, как он оставил землю.
1: Ну правильно. Вот я и возвратился таким же образом.
0: А кто это может подтвердить?
1: Никто. Никто не видел. Я через черный ход сразу к вам в студию, а то пришлось бы долго раздавать автографы. Ну, вы понимаете?
0: Но когда Христос уходил с земли, были свидетели. Он сказал, что вернется таким же образом.
1: Ну, что сказал? Что вы заладили? Сказал. Передумал я. Куда мне садиться?
0: Странно. До сих пор Христос не нарушил ни одного своего обещания.
1: Да Христос! Я могу сделать все, что захочу. Чего у тебя тут сейчас? Новый Иерусалим? Давай сразу после песни объявляй меня.
0: Не спеши, приятель.
1: Приятель? Это так ты обращаешься к Божьему Сыну?
0: Сначала докажите, что вы Божий Сын. Пока что, кроме того, что вы не держите обещания, мне о вас ничего не известно.
1: Тебе нужно доказательство, ты его получишь. Ну давай, спроси, сколько мне лет.
0: Ну и сколько вам лет?
1: Я старше, чем горы.
0: Не впечатляет.
1: Я помню время, когда Красное море было еще только розовым.
0: До свидания.
1: Я помню время, когда Мертвое море еще только заболело.
0: Слушайте, давайте с этим делом как-то...
1: А ну давай, уводи эту идиотскую песню, объявляй меня, а то не видать тебя небесных обителей.
0: Знаете, Христос предупреждал, что в последние времена многие придут и скажут, что они мессии. Вот сдается мне, что вы один из них.
1: Все, ты меня довел. Когда я вознесу свою церковь, ты, тупица, останешься на земле.
0: Иисус сказал, что если я верю в него, он дарует мне жизнь вечную.
1: Серьезно? Он так сказал? В смысле, я так сказал?
0: И еще он сказал, что никто не похитит меня из рук Отца Небесного.
1: Ладно, вознесешься с нами, но самый последний.
0: Первые будут последними, а последние первыми.
1: Что ты всю Библию цитируешь?
0: Исследуйте Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.
1: Это что, тоже из Библии?
0: Вам лучше знать, это ж вроде ваши слова.
1: А, точно. Как же это я неудивительно, что забыл. Я ведь тогда сразу два дела делал. Потоп на землю посылал, когда Авраам ковчег построил.
0: Ной это был, Ной.
1: Ной, конечно. Я что сказал, Авраам?
2: А ну убирайтесь из студии.
1: А ну включи микрофон. Вон, я помню, да.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Живя для других, человек побеждает жало смерти и сливается с вечностью.
2: Свободное радио рядом.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня «Да, я с вами».

0: подумать.
1: Когда размышляешь о важности умения говорить «нет», это умение должно распространяться не только на чьи-то нелепые или, может быть, неуместные просьбы, просьбы, которые дико некомфортны вам. Уметь говорить «нет» нужно еще токсичным людям. И вот это целая наука. Обычно хороших, покладистых, добрых по своей сути людей очень часто обвиняют. Слишком сладкие, слишком положительные, слишком позитивные. И начинаются издевки. Знаете, какая есть проблема у хороших, порядочных людей? Они настолько привыкли быть хорошими и порядочными, и люди вокруг настолько к этим качествам привыкли, что таким людям уже не вылезти из этого амплуа. Я объясню. Во-первых, я должна заметить, что если вы нравитесь абсолютно всем, это говорит только о том, что у вас проблемы. Если у вас все сладенько и без сучка и задоринки, значит, вы как минимум больше не соль земли. Как Христос говорил, вы соль земли. Если вы всем сладенький, ну какая вы тогда соль? Невозможно нравиться всем. Но очень многие люди так привыкли быть хорошими, что каждый свой шаг соизмеряют уже не с Богом, не с внутренним миром, а пытаются встать на место своего оппонента и решить его глазами. А я точно останусь для него хорошим? А если я скажу ему «нет», я ведь не останусь для него хорошим? А мне очень важно, я очень привык быть для всех хорошим. Неправильные мотивы. А токсичным людям, друзья, так вообще, очень часто в жизни надо сказать «нет» и отойти на определенную дистанцию. Как распознать, токсичный человек или нет? Конечно, дело мудрости, конечно, дело определенной честности перед самим собой. А еще можно спросить у своего собеседника, у человека, которого вы подозреваете в том, что он немного так отравляет ваше существование, спросите его о том, что в прошлом его раздражало или расстраивало, или разочаровывало, и послушайте, что он говорит. Постарайтесь понять, кого такой человек считает виноватым. Может быть, этот человек скажет что-то вроде «я зря бросил заниматься живописью». А может быть, сформулирует эту же мысль иначе. «Я хотел быть художником, но ни родители, ни первая жена меня не поддержали». И вот если человек токсичен, вы заметите, он наверняка начнет обвинять других. И тогда у вас точно не останется никаких сомнений, стоит ли держаться от этого человека на дистанции. Потому что иначе такой человек будет продолжать вытягивать из вас все ваши силы.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио рядом.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: Тимофей, храни все, что тебе доверено, избегая безбожной болтовни и споров относительно того, что люди ложно называют знанием. Заявляя, что они обладают им, некоторые уже сбились с пути. Благодать Божья да будет с вами.
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Петр Мамонов. У человека так не бывает, что он ровно стоит. Он либо устремляется ввысь, либо падает вниз. Нужно каждый день по чуть-чуть делать хорошие дела. Один день не сделал, проспал, все, лифт поехал вниз. Отсюда и уныние. Благодать-то ушла. Ежедневно нужно задавать себе вопрос, что я буду делать в четверг, если умру в среду.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Каждый из нас желает управлять своим миром, все контролировать, успевать решать задачи, которые непрерывным потоком приходят в наш каждый день. Но правда в том, что мы с вами не можем знать, что ждет нас завтра. Предполагать – да, а знать наверняка – вряд ли. И куда вдруг свернет даже самая накатанная колея, ведомо одному лишь Господу. За него и держитесь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Анжела! Анжела, сделай музыку потише, я пойду к себе в комнату помолиться.
1: Хорошо, Гарик.
2: Господи, я хочу исполнять твою волю. Скажи мне, что бы ты хотел...
1: Гарик, тут Рома пришел. Он спрашивает, нет ли у нас ненужной одежды для приюта. Может, твою старую кожаную куртку отдадим, а?
0: Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу.
1: Хорошо, я скажу, у нас нет ничего.
2: Господи, да будет твоя воля. Только укажи мне путь.
1: Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь?
0: Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу?
1: Хорошо, я скажу ему, что ты занят.
0: Прекрасно.
2: Господь, я хочу творить великие дела для тебя.
1: Гарик, Петрович звонит. Его выгнали из общежития. Он спрашивает, может ли он у нас переночевать?
0: Еще чего? Петрович свинья. Пусть позвонит Роме.
1: Хорошо.
2: Господь, все, что ты пожелаешь, только скажи.
0: Только скажи.
3: Молитва – это больше, чем слова.

Наталья Мелешко. Вот только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. Вот только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. Вот только бы не понарошку верить, не внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. Вот только б в христианство не играться, но сердцем всем тебя, Господь, искать, твоею жизнью, духом исполняться, тебя светить в душе и прославлять. Вот только бы твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть твоею горстью соли и светом, Господи, твоим сиять. Вот только бы полностью тебе отдаться, себя отвергнув за тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в тебе лишь

0: на двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Свободное радио. Правильно.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Кристина, я из Каспийска. Это Дагестан.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: На самом деле я была верующая с самого детства, как будто бы. Я понимала, что типа Бог есть и все, но у меня было сомнение, потому что везде столько религий, столько всего, и мне было интересно, почему именно. Вот, и в какой-то момент я начала понимать, и мне начали рассказывать про благодать, но я начинала такая, ну нет, я должна заслужить, я не могла принять того, что, ну как может так быть, что Иисус просто умер, и я из-за этого спасена. Типа, мне не надо там стараться и делать что-то, Он все равно меня любит и все равно меня простит, просто главное надо это принять. И я молилась очень долго, просила примеры жизни, приводить какую-то любовь, показывать, и как-то так произошло, что я такая, все, и приняла благодать, милость и любовь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Как бы плохо не было все на земле, я знаю, что все будет хорошо и прекрасно на небе. Я там отдохну, и все будет хорошо. Вот, какие бы трудности здесь не были, они закончатся, и там все будет хорошо и прекрасно. У меня всегда есть любящий отец, который мне поможет, не оставит и не даст победу.
1: Вот. Твой любимый библейский стих.
2: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Галатам 2:20.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода. По сути, нам ничего особо не запрещено. Ничего такого, что я скажу, что там меня ограничивает. Это просто мой уже выбор. И ты понимаешь, что когда в тебе живет Дух Святой, живет Иисус, ты просто понимаешь всю нравственность, плоды Духа Святого. Это уже твой выбор, и ты по-другому не можешь жить.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так: «Отец наш на небесах, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея».
2: Свободное радио.

Молитва и рост. У жены моего друга Давида развилась болезнь Альцгеймера. Ему пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за ней. Болезнь прогрессировала, а он становился угрюмым и раздражительным. «Я злился на Бога», — признался он мне несколько лет спустя. «Но чем больше я молился о наших проблемах, тем больше он показывал мне мое собственное сердце и каким эгоистичным я был в браке». Слезы потекли по его щекам. 10 лет она болела, а Бог все это время помогал мне увидеть жизнь по-другому. Теперь все, что я делаю для нее, я делаю также для Иисуса. Забота о ней стала величайшей привилегией. Иногда Бог в ответ на наши молитвы не дает нам просимое, а совершает в нас перемены. Когда пророк Иона огорчился, что Бог пощадил нечестивый город Ниневию, Господь вырастил растение, чтобы у Ионы была тень. А потом растение засохло. Когда Иона стал жаловаться, Бог ответил: «Неужели так сильно огорчился ты из-за растения?» Пророк, думавший только о себе, сказал, что это так. И тогда Бог призвал его обратить внимание на других и вспомнить о сострадании. Господь может использовать наши молитвы, чтобы помочь нам духовно вырасти и многому научиться. Это перемены, которые нам нужно принимать с радостью, потому что Он хочет преобразить нас своей любовью. Господь Иисус, спасибо, что помогаешь мне расти. Я хочу понимать, какой замысел ты имеешь обо мне.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину среди всех этих не нашел. 7.28. Согласитесь, довольно странное высказывание. Как и большинство комментаторов, могу лишь сделать предположение. Вероятно, Соломон хочет сказать следующее. Учитывая тотальную греховность, 7.25, людей, по-настоящему боящихся Бога, очень мало. Один из тысячи – это, скорее всего, приблизительная цифра, которую не надо понимать буквально. Может быть, он берет это число, чтобы провести параллель с тысячей своих жен. В любом случае, он делится личным опытом. 7.28. Его можно назвать скорее количественным, чем качественным. И поэтому результат не удивляет. Это, конечно же, не значит, что среди женщин нет благочестивых. Просто среди его жен таковых не нашлось. Если предположить, что у многих из них был выбор, то трудно представить, чтобы богобоязненная девушка возжелала бы стать частью многочисленного гарема ненасытного царя. 7.28. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». 7.29. В итоге исследование греховности человека привело его к истоку – грехопадению и предшествующему ему сотворению. Этот стих относит нас обратно к бытию. До Эдемской трагедии картина была такова. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» – Бытие 1.31. После же все совершенно иначе. Моральное состояние образа Божьего Создатель классифицирует как всеобщую и полную греховность. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» — Бытие 6.5. Слово «помышление» однокоренное с «помыслами» в нашем стихе 7.29. Обратите внимание, что Соломон связывает греховность в первую очередь с образом мышления, а не с поступками. Мысли, исходящие из сердца, предшествуют любому злодеянию. Марка 7:21-23. Глубина порочности сердца такова, что оно может производить исключительно зло, причем круглосуточно, зло во всякое время. Фактически это и делают невозрожденные. Духовная мерзость не позволяет им произвести на свет хоть одну богоугодную мысль. Вот что по этому поводу пишет апостол Павел. «Помышления плотские – суть смерть, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8:6-8. Все эти многие помыслы воюют против Бога. Они – производные сердца, стремящегося к независимости от Творца. Это помыслы греховного своеволия, противоречащие закону в своем содержании, мотивации и намерениях. Это противостояние законодателю, повелевшему любить его и ближнего. Чтобы исполнять подобное, нужно обновление духа ума. Обновление в познании по образу Создавшего. Ефесянам 4.23, Колоссянам 3.10. Каждый ум должен подчиниться Христу, а иначе он будет воевать с ним. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам 10:4-5.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 3 мая 1632 года в многодетной семье во Франции родилась Мари Катрин де Симон де Лонпре. Девочку отдали на воспитание бабушке по материнской линии. Двери новообретенного дома Мари Катрин всегда были открыты для бедняков и больных. Девочка росла в такой среде. С детства она загорелась желанием посвятить себя служению Богу и с 12 лет стала жить при монастыре. 2 годами позже ее овдовевшая бабушка также присоединилась к ней. Вскоре Мари Катрин отправилась как миссионерка в Канаду, где в 17 веке постоянно шли франко-индейские войны. По прибытии она стойко переносила суровость канадских зим, нехватку продовольствия и постоянные угрозы со стороны иракезов. В марте 1649 года иракезы штурмом взяли форт Сент-Игнас, где после длительных и ужасных пыток наставники миссии претерпели мученическую смерть. После этого бразды правления взяла на себя юная сестра Мари Катрин. Здесь она показала силу духа. Она трудилась, не покладая рук, изучала индейские языки и с любовью принимала больных и лишенных. Благодаря такой помощи монахиня заслужила доверие коренного населения и с успехом преподавала им катехизис, приводя к крещению многих. Также благодаря Мари Катрин благочестивым гражданином стал и губернатор Новой Франции господин Мези. Епископ Канады, видя важное предназначение девушки и ее дела, госпиталя «Отель Дьё де Кебек», часто советовался с ней и просил молиться за епархию. Всю свою недолгую жизнь Мари Катрин положила на дело спасения Новой Франции. Ее считают соучредителем церкви в Канаде. 23 апреля 1989 года Мари Катрин Лонпре была беатифицирована римским папой Иоанном Павлом II.
2: След в истории.

0: Священное Писание повествует никак не о вопросах философских или политических, но о совсем ином, а именно о невыразимых и совершенно божественных дарах, далеко выходящих за пределы способностей как людей, так и ангелов. Мартин Лютер.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Верующие нередко говорят о том, что Бог им что-то сказал. Но как это происходит на практике? Вряд ли повсеместно встречается громогласное повеление с неба, сопровождаемое раскатами грома, иначе бы это наверняка просочилось в СМИ. Английский классик Клайв Стейплс Льюис писал, что Бог говорит с нами тихо, доставляя нам радость, беседует с нами голосом совести и кричит, допуская страдания. И действительно, люди, желающие услышать его, обращаются к Священному Писанию и находят Слово Бога там. Те, кто не очень-то жалуют Библию, могут встретиться с его серьезным предупреждением в трудных жизненных обстоятельствах, а до кого-то Богу не достучаться без серьезной болезни или горя. Все индивидуально, и нет никаких формул, но если мы остановимся и прислушаемся, мы обязательно увидим его подсказку. Главное тут помнить о том, что разговор — это диалог, а не монолог. Нет смысла жаловаться на молчание Бога, если мы не обращаем никакого внимания на его слова. Возможно, мы заняты лишь собой. Возможно, просто не готовы к переменам, которые повлечет за собой исполнение Божьей воли. А может, просто отказываемся слушать, продолжая вываливать в молитвах список своих просьб. Если мы не приложим усилий и не помолчим, у нас не получится разговора с Творцом. А уж что действительно стоит внимания, так это слова Бога, обращенные к нам.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Что я могу дать Богу? Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Псалом 115, 3 стих. Зная, что бабушка любит цветы, наши внучки иногда выходят в наш сад и собирают цветы для нее. Они собирают неаккуратно. Обычно они коротко срезают стебли, и часто в поисках подходящих цветов они оставляют после себя тропинку из затоптанных растений. Сад принадлежит не им, он наш. Они идут в наш сад, чтобы собрать цветы в подарок для моей жены Кей. Но знаете что? Мы обожаем эти подарки. Я думаю, Бог принимает наши дары с таким же отношением. У Него нет ни в чем нужды, и потому что Господня земля, и что наполняет ее, что бы мы ни дали Ему из материальных вещей, оно в любом случае и так принадлежит Ему. Иногда мы проходим через Его сад в поисках цветов, которые могли бы собрать для Него. И мы оставляем после себя беспорядок, однако Он принимает то, что мы Ему приносим, с любящей добротой. Когда мы задумываемся обо всем том, что сделал для нас Бог, и обо всем, чем Он нас обеспечил — спасением, очищением, надеждой на небеса — у нас появляется желание тоже что-то дать Ему. Что могли бы мы дать Богу? Что могли бы мы дать Богу, что представляло бы ценность для Него? Есть только одно, что на самом деле Он хочет от вас. Только одно — Он хочет ваше сердце. Отец, когда мы думаем обо всем, что Ты дал нам, спасении, вечной жизни, нашем хлебе насущном, мы задумываемся о том, что мы могли бы дать Тебе. И поэтому, Господь, желая дать Тебе жертву благодарения, мы даем Тебе наши сердца и наши жизни. Аминь.
1: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Уйдя оттуда, Иисус пришел в синагогу. Там был человек с сухой рукой. «Разрешено ли в субботу лечить?» — спросили у Иисуса. На самом же деле они искали, в чем его обвинить. «Найдется ли среди вас человек, который, имея одну единственную овцу, не вытащит ее, если она в субботу упала в яму?» — ответил Иисус. «А человек ведь много дороже овцы. Так что делать добро в субботу разрешается?» Потом он говорит тому человеку: «Протяни руку». Тот протянул, и рука стала здоровой. А фарисеи ушли и стали думать вместе, как им погубить Иисуса. Узнав об этом, Иисус оттуда ушел. За ним пошло много народу. Он всех исцелил, но велел им никому не говорить о нем. Все это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию: «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, тот, кто угоден мне. Ему я дарую моего духа, и он возвестит народом суд. Не будет спорить он, не будет кричать, его голоса на улицах не услышишь, не переломит надломленную тростинку и тлеющего фитиля не загасит, пока не приведет к победе справедливость. И на имя его будут уповать народы».

История христианских гимнов. Гимн «Господь, прибудь ты с нами» написан в 80-е годы 19-го столетия. Написал его один из пионеров евангельского пробуждения в России Никита Матвеевич Четвернин. Никита Матвеевич был, пожалуй, первым из уверовавших в Саратовской губернии, в селе Турки, и близким другом одного из основателей евангельского движения в России Василия Васильевича Иванова. Впервые гимн «Господь, прибудь ты с нами» появился на страницах журнала евангельских христиан-баптистов «Беседа» в 1891 году. Никита Матвеевич не был известным поэтом, да и не стремился к этому. Писал вдохновенно, как тогда подмечали, с помазанием Духа Святого. Поэтому гимн «Господь, прибудь ты с нами» живет и звучит в церквях уже второе столетие.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Если вы думаете, что отпуск снимает усталость, то вы правы лишь наполовину. Мы не можем не взять с собой в отпуск все наши тревоги и беспокойства. Иисус называет нас с вами измученными тяжкой ношей. На поверхности это где взять пропитание или куда вложить деньги, чтобы не сгорели, а в глубине могу ли я иметь спасение, если я такой неисправимый грешник. Но Христос обещает снять эту ношу и дать нам Его бремя, которое оказывается легко, потому что нести его нужно не в одиночку, а вместе с Ним.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: ты мне так нужен.
1: Свободное радио.

0: Ма Павла Христианом Филиппах.
1: Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу. Забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели за призом. А приз этот — новая жизнь, которой призвал нас Бог через Христа Иисуса.
2: Свободная радость.

0: Лиза Лукашина. Я шепчу твое имя вслух, но ты смотришь, печалью болен. Царство льда и снегов дух теплотою души недоволен. Разобью зеркала льда, небо чистого тает свет, чтобы рай восклицал «да», чтобы снег трепетал «нет». Реки воды текут вдаль, я лечу, не касаясь льда. Тихо шепотом, нет печаль, мне Эдем воспоет «да».
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
2: Свободного радио.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. Библейская история многократно пересекается с историей письменности, о чем свидетельствуют обнаруженные в 1995 году в гробнице на западном берегу Нила в Луксоре кусок известняка, покрытый древними письменами. В 2019 году египтолог из Университета Британской Колумбии Томас Шнайдер расшифровал буквы с этой надписи и выяснил, что это абецедарий – самая ранняя версия семитского шрифта в алфавитном порядке. Раскопанная гробница датируется 1450 годом до нашей эры, то есть, согласно библейской хронологии, временами Моисея. Так что, если Моисей записал все, что сказал Господь, как сказано в книге «Исход», он вполне мог сделать это семитским письмом. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Вячеслав Сафронов.
1: Я сегодня хотел бы сказать вам о том, что неважно, где мы находимся, неважно, что происходит, Писание говорит о том, что воля Божья, она благая, угодная и совершенна. Где бы я ни был, что бы ни происходило в моей жизни, воля Божья, она остается неизменной для тебя и для меня. Однажды Бог проговорил к Ионе, чтобы он шел в Ниневию. Иона принял решение: а я убегу, я поплыву в другое место. Я убегу от этой воли Божьей, я уйду, я не согласен с тем, что Бог хочет сделать в моей жизни. И он сел на корабль и поплыл. Но все мы знаем эту историю, что Иона по великой милости, по великой любви Божьей оказался в том месте, где хотел видеть его Бог. И как часто, находясь в сложных обстоятельствах, мы хотим подкорректировать волю Божию. Вот Иона хотел подкорректировать волю Божию, он хотел убежать от нее. Я хочу вдохновить вас, братья и сестры, давайте будем проповедовать Евангелие там, где мы есть. Давайте нести Слово Божие. У нас есть телефоны, смартфоны. Давайте будем через те средства, которые сегодня доступны нам, нести слово ободрения, вдохновения, слово поддержки. Все, что нам необходимо, нам нужно принять волю Божию. Я хочу прочитать место Писания Ефесянам 6, глава 10 стих. Написано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против

0: сотни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Другими словами, Господь вдохновляет нас не убегать от обстоятельств, а Бог вдохновляет нас с вами одеть все оружие Божие. Бог вдохновляет каждого из нас быть в силе Божьей, в помазании Божьем. Здесь написано: «Всякую молитву и прошение молитесь на всякое время и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Давайте будем молиться друг за друга. Давайте будем в этом постоянно. В молитве, в чтении Слова Божьего и в поклонении Господу. Давайте будем постоянны, а Бог сделает чудо в твоей моей жизни. Как Бог сделал чудо в жизни Ионы, Он спас весь город. Все ниневитяне были спасены. Поэтому вдохновляю вас. Идите за Богом, проповедуйте, молитесь, поклоняйтесь Богу, а Бог явит свою славу в нашей жизни. Пусть Бог благословит каждого из вас.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.
2: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: чистоте.
1: Евангелие от Иоанна.
2: Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшит, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу:
3: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет?»
2: «Да сбудется реченное в Писании:
4: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий».
2: Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матерь Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей:
5: «Жена, се сын твой».
2: Потом говорит ученику:
5: «Се матерь твоя».
2: И с этого времени ученик сей взял ее к себе.
6: Ретро-музыка на свободном радио.

Привет всем! Разные ученые в разное время пытались выявить зависимость между взглядом на жизнь и ее продолжительностью. Большинство из них заявляет, что оптимисты в среднем живут дольше пессимистов. Как бы там ни было, дело даже не в продолжительности жизни, а в ее качестве. Смотрите на мир с надеждой на лучшее и с верой в любящего Бога. Тогда ваш стакан всегда будет наполовину полон, а не пуст. Ваше свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Когда моею волей станет лишь воля Господа во мне, то засияет свет во тьме, и Царство Божие настанет. Святого Духа дуновение, любовь и свет и благодать даст силы свыше воспринять моей души преображение. И возгорится, как лампада, и жизнь изменится тогда. Отныне будет навсегда лишь во Христе душе отрада. Все обновится, все сочтется, но изнутри, потом извне, так небо царствие во мне здесь на земле уже начнется.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 3 мая 1632 года в многодетной семье во Франции родилась Мари-Катрин де Симон де Лонпре. Девочку отдали на воспитание бабушке по материнской линии. Двери новообретенного дома Мари-Катрин всегда были открыты для бедняков и больных. Девочка росла в такой среде. С детства она загорелась желанием посвятить себя служению Богу и с 12 лет стала жить при монастыре. 2 годами позже ее овдовевшая бабушка также присоединилась к ней. Вскоре Мари-Катрин отправилась как миссионерка в Канаду, где в 17 веке постоянно шли франко-индейские войны. По прибытии она стойко переносила суровость канадских зим, нехватку продовольствия и постоянные угрозы со стороны иракезов. В марте 1649 года иракезы штурмом взяли форт Сент-Игнас, где после длительных и ужасных пыток наставники миссии претерпели мученическую смерть. После этого бразды правления взяла на себя юная сестра Мари-Катрин. Здесь она показала силу духа. Она трудилась, не покладая рук, изучала индейские языки и с любовью принимала больных и лишенных. Благодаря такой помощи монахиня заслужила доверие коренного населения и с успехом преподавала им катехизис, приводя к крещению многих. Также благодаря Мари-Катрин благочестивым гражданином стал и губернатор Новой Франции господин Мези. Епископ Канады, видя важное предназначение девушки и ее дела, госпиталя Отель-Дьё де Кебек, часто советовался с ней и просил молиться за епархию. Всю свою недолгую жизнь Мари-Катрин положила на дело спасения Новой Франции. Ее считают соучредителем церкви в Канаде. 23 апреля 1989 года Мари-Катрин Лонпре была беатифицирована римским папой Иоанном Павлом II.
3: След в истории.